0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Реклама.
1: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
2: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс», Новикулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
1: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге, 272-0303.
2: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

0: Реклама.
1: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
2: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
1: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
2: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR.
6: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk, главный редактор, создатель, модератор интернет-комьюнити Beatles.ru Алексей Багаевский. В 2023 году на Красной площади он вручал Маккартни леворукую бас-балалайку.
7: ТСР Пол разворачивается и уходит уже, готовится к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть, Маккартни обернулся, и тут охрана у нас начинает класть на брусчатку.

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, я обращаюсь к работающим пенсионерам Свердловской области. С 2025 года при поддержке президента России нам удалось восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Но за 10 лет, по нашим расчетам, государство не доплатило каждому в среднем 450 тысяч рублей. Справедливая Россия выступает за то, чтобы государство признало этот долг и выплатила каждому его деньги. 20 сентября приходите на выборы и поддержите программу «Справедливой России».
0: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург, юг на Московской 214А.
2: Доброе утро. На целом ряде российских нефтеперерабатывающих заводов ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Увеличены объемы выпуска нефтепродуктов, сообщает Кабмин по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Также продолжается работа на поддержании приемлемого уровня цен. Договариваются независимые НПЗ и АЗС с одной стороны, Минэнерго и ФАС с другой. Все необходимые объемы нефтепродуктов поставляются в регионы в установленные сроки без перебоев, отмечают в правительстве. В ручном режиме обеспечиваются поставки в регионах, где были проблемы, в том числе в Екатеринбург, Пермский край, на Кубань и в другие, пишет Москва-24. С сегодняшнего дня в Екатеринбурге стартует новый отопительный сезон. Постановление ранее подписал мэр Алексей Орлов. Традиционно в первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, затем многоквартирные дома. Накануне в ЕТК сообщили, что завершают перевод горячего водоснабжения с обратного трубопровода на поддающий для зимней циркуляции. Всем управляющим компаниям направляют соответствующие уведомления. Как пояснили в мэрии, чтобы обеспечить подачу горячей воды жителям, УК и ТСЖ должны отрегулировать работу оборудования, провести переключение внутридомовых сетей до начала подачи тепла в здание, пишет «Новый день». Скандал в одной из школ Екатеринбурга произошел в самом начале нового учебного года. Сразу три педагога написали заявление на увольнение после конфликта с замдиректора школы номер 84 на Вторчермете. Ученики и родители борются за возвращение учителей. Среди пожелавших уволиться руководитель юнармии, учитель математики, а также преподаватель истории и диспетчер по питанию. Руководство школы решило закрыть юнармию, якобы клуб не приносит пользы. Но многие дети учатся на военнослужащих, рассказали порталу «Я1 родители». Они написали коллективное заявление на имя директора школы. Здание школы находится на территории военного городка. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия приняли совместный меморандум о самоопределении. В нем указано, что они видят будущее своих наций в Евросоюзе и привержены независимости от Великобритании. Меморандум подписали первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Документ опубликовала партия SNP в соцсети X. В меморандуме утверждается, что впервые за всю историю лидеры стран Соединенного Королевства вместе договариваются о приверженности независимости от него, пишет РБК. Футбольный «Урал» на выезде сыграл в ничью с ярославским «Шинником» матч 11-го тура Лиги Пари. Счет встречи 1-1. Оба мяча забили в конце игры. Сначала гол забили хозяева. «Урал» спас в добавленное время хорватский нападающий Мартин Секулич, пишет портал sporta.ru. После 10 матчей «Урал» набрал 19 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице. «Шинник» заработал 15 на 8-й строчке, пишет чемпионат.com. В следующем туре «Урал» на выезде встретится с «Нефтехимиком» 18 сентября. Официальный курс доллара на вторник 84.34, евро 97.76.
0: Информация на правах рекламы.
3: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

0: реклама.
1: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypa, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
3: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
4: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
5: Баб-побадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно.

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
3: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Доброе утро. В Таганроге в результате массированной атаки ВСУ поврежден склад «Озон». Также повреждены склады сельхозпредприятий, остекление домов, учебного заведения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. На местах повреждения работают экстренные службы. К счастью, обошлось без пострадавших. Ракетную опасность в регионе сняли. Пожар тушили минувшей ночью в Екатеринбурге на Авизе. На улице Красноуфимской загорелось помещение охраны и погиб человек. Об этом сообщили в МЧС области. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 1:55 ночи. Спасатели потушили огонь в 2:10. Проливкой и разбором сгоревших конструкций занимались до 3:42. Причины возгорания и обстоятельства выясняются, пишет Вятин. Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест миллиардеру и экс-совладельцу корпорации СТС Алексею Боброву. Его обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, Бобров участвовал в схеме, которую ему предложила бывший член Совета директоров «Облкоммунэнерго» Татьяна Черных. Оба фигуранта были задержаны в сентябре прошлого года. Позднее их отпустили под домашний арест в обмен на показания против бывшего вице-губернатора Олега Чемизова. Накануне Верхесецкий райсуд продлил домашний арест Алексею Боброву до 1 марта 2027 года. Татьяне Черных суд накануне смягчил меру пресечения до запрета определенных действий, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Все вагоны метро в Екатеринбурге полностью заменят к 2035 году. Начнут закупку в 2028 году. Об этом рассказал в горадминистрации директор подземки Андрей Панайотиди. Напомню, у метро Екатеринбурга 9 станций протяженностью около 13 километров. Обслуживают линию 17 четырехвагонных составов. Директор метро отметил, что закупать будут постепенно по одному-двум новым составам. Он также отметил, что метро, в том числе его строительство, требует больших вложений, однако оно необходимо городу. А современные технологии позволяют вести работу быстрее и дешевле, пишет «Комсомольская правда». Звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд стал самым массовым актером Голливуда, обошел Зои Салдану. Мировые сборы фильмов с его участием достигли отметки 15,5 миллиардов долларов. Основной вклад в результат внесли свежие картины «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея», в которых он сыграл. Тому Холланду сейчас 30 лет. Он стал самым молодым актером, когда-либо возглавлявшим список самых кассовых актеров, отмечает газета «Коммерсант». Зои Салдана занимала первое место с января. До нее лидерами были Скарлетт Йоханссон и Сэмюэл Ли Джексон. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
1: Информация на правах рекламы.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Итак, сегодня 15 сентября в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков и плюс 16 градусов.
1: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Специалистов, современная диагностика сходится в противофазе, где роста аварийности с водителями СИМ в 26-м году нет. И один из них – это Свердловская область. Тут отдельный, конечно, вопрос возникает. Что у нас происходит такого,
1: ну, здесь,
0: что
1: у нас ситуация вопреки, лучше, чем... Возможно.
0: Допустим, в Москве, в Московской области, там хуже всего в Санкт-Петербурге, там какой-то вообще чудовищный рост случился в этом году.
1: Хотя в Санкт-Петербурге запрет по движению СИМ по центру практически.
0: Да, всему, да, да, да, да. Это прям вот такой город модельный в плане ограничений. Ну, в общем, не знаю. Невозможно не это анализировать, да, получается.
1: Да нет, конечно.
0: Такая занимательная статистика. Вот есть цифры.
1: Но то, что курьеры и доставщики... То, что курьеры и доставщики вносят свой неоценимый вклад в эту самую статистику, это совершенно очевидно. Да.
0: Да, да, действительно, это так. Плюс 7-908-909-104.5. Напишите нам, кстати, пожалуйста, становится у нас как-то получше?
1: Ну и, кстати, еще вывод такой о том, что в основном на своих СИМах, да, там все эти ДТП происходят, я не знаю, может быть, я где-то не там хожу, вот не туда смотрю, но я личных СИМ вижу буквально единиц вот, по сравнению с тем, сколько шеринговых самокатов присутствует на дорогах. Да? Личный СИМ – это скорее экзотика такая, вот, чем общее правило.
0: Ну да, да. Так вот, в общем-то, видимо, невозможно не обвинить. Да? Это вот не кикшеринги. Это вот ну, на личных случай, да. самокатах люди нарушают. Вагран нам сообщает. На Белореченской, Волгоградской автоледи, пишет он, не уступила дорогу выезжающему с остановки общественному транспорту. Автобусу, наверное. В результате столкновения образовалась пробка. Ну, имейте это в виду, и давай, Максим, напомним, что отъезжающему с остановки общественному транспорту нужно уступать, правильно?
1: Да, у него приоритет в ПДД, это напрямую прописано. Ну, кстати, об этом правиле, у меня ощущение, что многие как-то и не знают тоже. Вот. И как только автобус включил там указатель поворота или троллейбус, я не знаю, как хотите, да, отъезжая от остановки, фактически вы должны снизить скорость и ему уступить дорогу, у него преимущество, потому что...
0: Угу. Это важная история, помните об этом. И еще есть один рейтинг у нас. Союз российских городов, вот такая организация, опубликовал обновленный рейтинг безопасности дорожного движения. Авторы исследования вывели показатели социального риска, это количество ДТП на 100 тысяч населения, транспортного риска, количество ДТП на 10 тысяч транспортных средств и тяжести последствий, это число погибших на 100 ДТП на основе статистики 2025 года ГИБДД, Росстата, МВД и других источников. Ну, прям вот как будто бы колоссальная работа проведена. По итогам расчетов, каждый регион получил индивидуальный статус оценку. При составлении рейтинга также учитывались уровень финансирования дорожной инфраструктуры, количество камер, автомобилей и другие показатели. И вот смотри, что получилось. В пятерку передовых...
1: То, что ты описал сейчас, этим давно уже Минтранс занимается. И транспортный риск считает, и социальные риски считают там другие ведомства. И вот есть научно-исследовательский центр МВД по безопасности дорожного движения, да, который также считает, все эти подсчеты проводят, поэтому это не заслуга вот этой вот организации.
0: Откровенно тебе скажу. Может быть, что-то свое внесли.
1: Они первые, кто считают, причем тот же транспортный риск считают уже достаточно давно, в принципе, да, и по каждому региону есть, даже есть вот во всех программах, которые направлены на безопасность дорожного движения, да, именно транспортный риск один из показателей, который должен быть достигнут. То есть это не какое-то там, знаешь, нововведение, это все существует уже достаточно давно. Ну, те, кто в теме, тот знает точно.
0: Ну, смотри, в пятерку передовых по уровню безопасности вошли следующие регионы. Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Вот смотри, интересно, да, вот два северных региона. А возглавила рейтинг Чечня. Там в 2025 году произошло всего-навсего 130 ДТП. Вот так.
1: Хорошо.
0: Что там про Свердловскую область, честно говоря, из публикации в «Коммерсанте» не понял, но мы, видимо, как всегда, где-то вот и не в лидерах, и не в аутсайдерах. Как-то так вот у нас в общем и целом с безопасностью усредненно получается. Ну, хорошо. В общем, если вам интересно, можете этот рейтинг, еще раз, Союза российских городов изучить по публикации в сегодняшней газете «Коммерсант». Плюс +7 908 900

0: 104.5. Присылайте ваши комментарии нам, ваши вопросы об автомобилях. Кстати, может быть, вы автомобиль планируете поменять, купить. Вам какой-то совет для этого требуется. За советами тоже запросто к нам сюда можно обращаться. Ну, и еще одна история. Министерство транспорта федеральное до конца года выберет города для эксперимента по доставке с использованием беспилотников. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин на «Где
1: это
0: же?»
1: Вот эти самые
0: на,
1: ВАЦ, да?
0: На международном форуме молодежи. То есть здесь у нас в Екатеринбурге опять-таки. Скорее всего, сказал он, это будут города Дальнего Востока. Может быть, что-то будет в центральной части. Но желание такое есть. И понятно, что это совершенно другое качество цифровой среды, сказал Андрей Никитин. Слушай, я не совсем понял, о чем это речь? Об этих роверах, роботах-доставщиков, которые и так уже бороздят тротуары некоторых городов? Или все-таки это про автомобили разговор?
1: Ну, вот, слушай, то, судя по описанию, которое ты приводишь, все-таки это про роверы больше как-то, да? Вот,
0: а почему тогда Дальний Восток?
1: Ну, тоже не очень понятно. Вот Минтранс вообще анонсировал, что в скором времени внесет в Госдуму поправки еще очередные к закону о высокоавтоматизированных транспортных средствах, вот эти ВАЦ, которые, да, да, чтобы закон был принят, и в экспериментальном режиме вся эта система заработала. Вот. Ну, пока не знаю, вот, что имел в виду министр.
0: Может, это что-то более комплексное, когда вот, собственно, в
1: может
0: одной программе
1: быть,
0: и автомобили,
1: быть.
0: И легковые, и такси, допустим, и грузовики, но в то же самое время и роботы-доставщики. И каждый
1: вполне
0: куда-то там
1: возможно,
0: по своим
1: да.
0: делам едет.
1: Они же все высокоавтоматизированные, без участия человека работают, в принципе, да, особенно вот роверы-доставщики. Они получают информацию исключительно там, по своим датчикам, да, и по карте, которая в них загружена. Mm-hmm. Да, так как если мы говорим там, про те же автомобили, то в автомобилях все равно присутствуют еще там у нас люди, операторы, да, так их называют, которые готовы вмешаться в процесс управления. Возможно, да, возможно, ты прав, и это такая просто комплексная история, вот, обозначающая законодательную канву под все эти новые современные технологии.
0: Угу. Ну вот, возможно, Дальний Восток как-то более активно все это будет развивать. Ну, посмотрим, проследим. Естественно, будет конкретика. Мы обязательно это все с вами и обсудим. И Максим нам это все прокомментирует. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто». С нами был наш автообозреватель Максим Ядрышов. До завтра мы с ним прощаемся. Через пару-тройку минут в студии «Радиофорум» ко мне присоединится Павел Рубцов. Вместе с ним мы обсудим главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, тебе еще раз огромное спасибо и до завтра.
1: До завтра.
2: Макс Авто. Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами. Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Кинопоказ.
3: Последние пару дней, сегодня и завтра, в Ельцин-центре показывают фильм «Тони» о легендарном американском шеф-поваре, писателе и телеведущем Энтони Бурдене. «Тони» — это биографическая комедийная драма сценариста и режиссера Мэтта Джонсона. И в основе сюжета «Одно лето 1975 года», которое 19-летний Тони провел за работой в ресторанах в Провинстауне, штат Массачусетс. Истории о том периоде Бурден описал потом в своих мемуарах о еде строго конфиденциально, опубликованных в 2000 году и ставших бестселлером. «Тони» — это не документальная хроника, а художественная интерпретация, вдохновленная реальными событиями, но отдельные сюжетные линии в фильме — это фантазия авторов. Добавлю, что Энтони Бурден прославился откровенным взглядом на ресторанную индустрию. Его дебютная книга, как я уже сказала, стала бестселлером, а последующие работы закрепили за ним репутацию рок-звезды от кулинарии. И его стиль, непочтительный, ироничный, но искренний, сделал его культовой фигурой. Добавлю, что одну из главных ролей в фильме мудрого шеф-повара Хосе сыграл Антонио Бандерас. Ему противопоставлен другой безрассудный шеф Сел, которого играет Лео Вудал. Ну, а в главной роли Тони Доминик Сесса.
2: А также...
3: Фестиваль фильмов о культуре «Beat Weekend» продолжается в Ельцин-центре. Сегодня в его программе картина «Бег – это свобода». Романтичный и познавательный фильм про историю бега не столько как вида спорта, сколько как субкультуры. Первые женщины на марафонах, первые бегуны, вступившиеся за права непрофессиональных спортсменов, отцы-основатели Нью-Йоркского марафона. Все они рассказывают о том, каким был мир до того, как бег превратился в многомиллионную индустрию, а свое право бежать вместе с остальными приходилось зарабатывать массой усилий. Начало показа сегодня в 19 часов, билет стоит 500 рублей.
2: И еще.
3: Завтра в программе еще одна документалка «Овсянка для чемпионов». Каждый год десятки поваров, как любителей, так и профессионалов, съезжаются в деревушку Карбридж на севере Шотландии, чтобы поучаствовать в соревнованиях по приготовлению обыкновенной овсяной каши. И вот одному такому чемпионату, последнему для его основателя и бессменного организатора Чарли Миллера, и посвящен этот фильм. «Овсянку для чемпионов» покажут также 19 сентября.
2: Выставки.
3: «Романтизм жив. Архитектура Екатеринбурга. Между и внутри кризисов». Такая фотовыставка открывается 19 сентября в круглом зале Ельцин-центра. В фокусе внимания художницы Ксении Иверс оказывается архитектура Екатеринбурга 90-х, 2000-х годов. Времени, которое сегодня называют капиталистическим романтизмом. Выставка построена как фантазия на тему несуществующего информационного буклета о Екатеринбурге того времени. Открытие в эту субботу в 14 часов. Вход на выставку свободный. Проработает она аж до 10 января. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
0: 10 часов и почти уже 33 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Продолжаем утренний интерактив. Начинаем рубрику «Горожане. Разговор». В студии ко мне присоединился Павел Рубцов.
4: Доброе утро.
0: Привет. Ну и сразу напомним, что мы ждем ваши комментарии. Присылайте их нам на номер +7 908 909 104.5. В любом нравящемся вам мессенджере можно это делать. Видеотрансляция в нашем сообществе ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104.5 FM». Присоединяйтесь, смотрите, слушайте, ставьте лайки, комментируйте. Ну, прежде всего, отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал.
4: Как обещали.
0: Именно сегодня официально об этом распорядился глава Екатеринбурга Алексей Орлов. И вот тепло начнут подавать с сегодняшнего дня.
4: Сегодня должны сначала отопление появится, как обычно, в школах, больницах, детских садах и других социальных учреждениях, а затем в многоквартирных домах. Проблема в том, про многоквартирные дома, если говорить, да может про детские сады, что обычно включают отопление, когда 5 дней температура среднесуточная держится 8 градусов плюс. А в ближайшее время у нас будет 15-18, а то и более. Бабье лето в Екатеринбурге начинается потихоньку, и как раз включение отопления совпадает с этим потеплением. И опять люди
0: ничего,
4: будут ругаться.
0: Нормально. Заранее стоит это делать, потому что в последние годы этот процесс, он такой неспешный.
4: 4 зоны.
0: И до конца сентября отопительный сезон у нас запускается. Все зависит от микрорайона, от района, от расположения конкретного дома. Поэтому как раз вот к концу сентября, когда уже массово тепло поступит в жилые кварталы, районы, кварталы, жилые массивы, да, там уже, глядишь, и похолодает. Но я посмотрел на прогноз погоды, действительно, он такой очень приятный. Надо сказать, на ближайшие дни будет днем до плюс 20, то есть вот не будет этой жары, которая нас мучила летом.
4: Такой-то
0: нет. Будет холода вот этого осеннего.
4: А отопление будет.
0: Нам уже скоро обещает. Будет комфортно в Екатеринбурге.
4: Да, на улице.
0: Пускай тепло.
4: А в помещениях, думаю, будут люди возмущаться. Зачем вы топите?
0: Помещения люди будут регулировать.
4: Вот у кого есть регулятор?
0: У всех есть регулятор.
4: Ну, да не у всех.
0: У некоторых он называется форточка.
4: А у... Вот-вот, мы вот что, оплатить-то? Оплатить-то за то, что улицу отапливаем, кто собирается?
0: Ну, вот началось.
4: Ну, я просто предвещаю, какие споры будут в ближайшее время.
0: Ну, подожди, они каждый еще год раз, проходят. Пока социальные объекты, школы, больницы и так
4: их
0: далее,
4: не жалко.
0: Я думаю, это где-то неделька, а угу. в жилье все-таки тепло начнет поступать числа где-нибудь с 22-25.
4: Да, но там есть еще управляющие компании, которые вот как раз могут регулировать.
0: Дорегулировать
4: они могут с 1 октября, это часто такая практика присутствует, что 1 октября управляющая компания, чтобы mm-hmm. люди не платили, чтобы считать было удобней, они с 1 октября выпускают.
0: Ну, в общем, сезон стартовал, будем надеяться, что в межсезонье энергетики нормально к этому всему подготовились.
4: Нам говорят, на 99%.
0: Проверили, где что обветшало, испортилось, поменяли. Mm-hmm. Тут же ключевой вопрос, насколько плавно, без крупных происшествий мы преодолеем отопительный сезон, который у нас сколько продлится? Он до конца,
4: ну, точнее,
0: до середины мая примерно угу. продлится. Это сколько месяцев-то получается? 8-9? Ну, серьезно, серьезно. Угу. Тем временем в метро Екатеринбурга пообещали обновить все вагоны. Вот так вот, не больше и не меньше. Действительно, вот, Паш, подумалось сразу, когда я эту новость увидел. Трамваи, троллейбусы, автобусы у нас в городе новые. Все новее и новее, все свежее и свежее. А метро, получается, застряло где-то в прошлом.
4: Вот да, несколько...
0: вид транспорта изгой в этом смысле?
4: Да, потому что несколько раз уже было объявлено, что будут менять подвижной состав, но как-то не доходили руки, то денег не хватало, то ли еще что-нибудь. Ну и теперь Андрей Панайотиди, директор метро Екатеринбургского метрополитена, сказал, что полностью обновят состав подвижной, но к 2035 году.
0: И сейчас... начнут даже не в следующем году, а с 2028 года.
4: То есть через
0: по
4: год.
0: По одному-два состава в год будут менять.
4: А всего их 17 составов четырехвагонных. 68 вагонов всего ездит у нас по этой единственной линии пока. 11 из них вагонов выпуска 89 года прошлого века.
0: Это 1900... много или мало? Это свежий?
4: 11 из 68. Ну, ты можешь посчитать примерно.
0: А остальные свежее?
4: Свежее.
0: Ну, прекрасно.
4: Нет, это, конечно, хорошо, ну, что они свежие.
0: На чешские трамваи, какого года выпуска они у нас, они прекрасно ездят.
4: Ну,
0: еще и достопримечательностью.
4: Уже все, они тоже будут уходить в прошлое, потому что трамваи тоже закупили новые. Ну,
0: мне еще одна цитата понравилась из Андрея Панайотиди по порталу 66. Приведу ее. «Пока речь идет об одной действующей линии. Если же их станет больше, то это уже иная история».
4: Ну, туда сразу будут, наверное, закупать. Понимаешь? Вместе с линией-то будут закупать в вагоны, наверное.
0: Зачем?
4: Ну, не эти же пускать, потому что их мало.
0: Нет?
4: Мало. Их и так не хватает.
0: Ну, будут менять старые.
4: Сегодня работает одна ветка, а завтра работает другая.
0: Нет, знаешь, мне кажется, если бы в Екатеринбурге появилась вторая ветка и по ней пустили даже старые поезда.
4: Согласен.
0: Люди были бы счастливы.
4: Да, и счастлив был бы...
0: Это же мечта. Вторая
4: вот.
0: Ветка метро – это мечта любого екатеринбуржца. Ну, разве нет?
4: Включая...
0: Ты мечтаешь?
4: Я мечтаю, наверное, мечтаю. Не знаю, я сейчас редко пользуюсь метро.
0: Какая разница?
4: Поменялись маршруты.
0: Я вообще метро не пользуюсь, и тем не менее я мечтаю.
4: Нет, я тоже мечтаю, потому что
0: именно
4: когда нужно...
0: И начну пользоваться.
4: Вот, когда нужно, оно, если под рукой, то очень спасает. Это действительно так.
0: Под
4: мечтает.
0: Рукой. Метро, оно
4: под ногой, под землей. Так вот, мечтает и мэр Екатеринбурга, который заявил на Международном фестивале молодежи, что мечтает увеличить, чтобы увеличилось число станций метро с 9 до 18 в ближайшие 10 лет. То есть в два раза.
0: Угу.
4: Примерно. Но, правда, как
0: давайте
4: это...
0: мечтать вместе.
4: Ну, подожди, у нас же уже объявлен конкурс.
0: Главное, чтобы эти мечты были подкреплены финансированием должным.
4: Ну, это всегда так. Но у нас...
0: Городу не потянуть. Области не потянуть. Ждем, когда федерация...
4: Может, сейчас как раз на международном фестивале-то там кто только не приезжал на этот фестиваль, может договориться мэр?
0: Тут топливный, транспортный даже, точнее, так будет сказать, вице-премьер Александр Новак высказывался про топливо. Как раз сказал о том, что в Екатеринбург его подвезли, в ручном режиме отрегулировали ситуацию. Эх, не спросили его про метро. А вдруг бы сказал «да».
4: У нас
0: пора,
4: транспортные начинаю, министры, как обычно, говорят, что у вас пассажиропоток не тот, чтобы рыть
0: это,
4: метро
0: это
4: вторую
0: лет. Но не спросили же.
4: А надо спрашивать постоянно. Потому
0: может
4: что...
0: может быть, какие-то изменения.
4: Проектируют постоянно, за большие деньги причем
0: проектируют. Ну, в общем, продолжаем мечтать. Бывший директор Свердловск метрострой Юрий Дозарец, кстати, считает, что маршрут новой линии стоит проектировать на основе схемы, разработанной еще в советские времена. Тогда специалисты изучали пассажиропотоки и готовили предварительные проекты следующих линий, но придется схему теперь менять из-за развития академического.
4: Не ну, собственно, его, да, раньше было ЖБИ ВИС, а теперь ЖБИ академический.
0: Все соответствует, ну, действительно, я согласен, академический, там же в том же направлении примерно солнечный, который тоже активно развивается. А так, в общем-то, под проспектом Ленина, условно говоря, ну или там под улицей Малышева, надо вторую ветку прокладывать. Это у нас получается с востока на запад.
4: Да, хотели же еще один вариант, предлагался, по крайней мере, чтобы через Уктус туда на Академический пустить через Солнечный, насколько я помню, вот эту самую ветку. То есть не напрямую через проспект Ленина, вот так, да, по прямой с ЖБИ, а еще завернуть туда. Потому что там тоже развивается, сейчас строится очень много жилья в том районе, и, я думаю, люди были бы счастливы.
0: Ну, в общем, как вы поняли уже, невозможно просто взять и пройти мимо темы второй ветки метро. Потому что, да, это мечта, мимо мечты не пройдешь, просто так от нее не откажешься. Плюс 7-908-909-104,5. Верите ли вы в то, что в обозримой перспективе станции в нашем метрополитене станет больше 9?
4: Алексей Орлов 10 лет обозначил. В два раза... Он хочет, чтобы увеличилось количество станций. 10 лет, пожалуйста.
0: Ну, а мы резко тему поменяем. Но еще раз, вы комментарии свои присылайте обязательно. Мы за ними проследим. Обязательно наиболее любопытные озвучим. Ух, какая новость-то из Екатеринбурга. В федеральную повестку залетела. Из живота пациентки с редким заболеванием вытащили 0,5 кило волос. Без вмешательства медиков девушку ждала бы смерть. Новость эту подхватили все, да? Паша. Да, она приобрела федеральное звучание. Знаешь, в том числе почему, а может быть прежде всего? Потому что вот это редкое заболевание, оно называется синдром Рапунцель.
4: А-а.
0: Вот на это, я думаю, многие отреагировали. Может когда быть. Видишь в заголовке или где-то рядом синдром Рапунцель.
4: Синдром-то господи, что простой.
0: Это? Мы же знаем, что это вот сказочный персонаж с длинными волосами. Ну,
4: почему? Рапунцель не была замечена, чтобы она жевала свои длинные волосы.
0: Но они длинные. Длинные, они длинные. Волосы у нее есть. Видимо,
4: ну, это все, уже все достаточно,
0: чтобы Рапунцель назвать именно таким образом.
4: Дело в том, что девушка жевала свои волосы.
0: Да. Дальше будет цитата по ресурсу «Осторожно, медиа». Федеральному ресурсу, как я уже сказал. 25-летняя жительница Екатеринбурга обратилась в ЦГБ номер 7, то есть в нашу семерку, с сильными болями в животе, тошнотой и слабостью. Врачи провели диагностику и обнаружили волосы, которые полностью заполнили желудок. Они годами скапливались и сплелись в плотный трихобезоар.
4: Так вот это вот поэтому еще в федеральную
0: организм не способен их переварить. Причиной стал синдром Рапунцель. Состояние, при котором человек регулярно жует и проглатывает собственные волосы.
4: Откусывает.
0: Ты можешь себе такое представить?
4: Могу. Я могу много что представить.
0: Да, из-за этого, собственно, может образоваться крупный ком в желудке, который в некоторых случаях приводит к непроходимости и прочим.
4: Ну, понятно. Как засор в трубе, в общем.
0: Да. Извлечь естественным путем образования было невозможно, поэтому хирурги провели операцию через разрезы лапароскопические, такие микронадрезы. Им удалось полностью удалить трихобезоар и сохранить пациентке желудок. Есть фото, есть видео. Жуть, скажу я вам, слабонервным смотреть не нужно.
4: Подстригли после
0: этого? Вот такой синдром Рапунцель. Я не знаю. Это, видимо, что-то психологическое.
4: Короткую прическу сделать и все.
0: Бороться с
4: причиной. Психологией тоже, да. Это уже психиатрия, мне кажется, даже не психология.
0: Где-то в той плоскости, мне кажется, лежит решение этой проблемы. Ну, а Минздрав наш областной, молодцы, мне кажется, с точки зрения медийной, с точки зрения информационной и вообще продвижения реальной медицины, наш Минздрав, он прям вот сделал серьезный
4: работает.
0: Шаг. У них есть в соцсетях свои каналы, там постоянно появляются новости, причем не просто какие-то абстрактные новости, а вот совершенно такая конкретная история, которая... Говорят нам о том, что медики наши молодцы. И есть чем гордиться. Это прекрасно. Вот такой синдром Рапунцель у нас в Екатеринбурге здесь был обнаружен. Дальше пойдем.
4: Да, есть еще одна новость, которая связана с преображением Екатеринбурга, возможным в ближайшее будущее. Я тоже поразился, что все, наверное, местные СМИ вышли с заголовком «В Екатеринбурге построят музей рока». построить. Все уже, они решили, что музей будет. На самом деле все гораздо сложнее. На...
0: Где же наше любимое слово «могут»?
4: Нет,
0: которое... не... Где нужно, решили... и где не нужно употребляют в заголовках. Здесь действительно его почему-то нет.
4: Да, к мэру Екатеринбурга обратился основатель музея андеграунда Павел Неганов. Он предложил построить музей рока с упором на свердловский рок. Для этого нужно перевести в частное владение здание на улице Добролюбова 6-8. Ну, заброшенное здание недалеко от музея, или, в общем, там в одном комплексе они находятся, с музеем авангарда. В музее авангарда есть
0: андеграунда.
4: Ой, андеграунда, да. Уже есть какая-то коллекция, посвященная року, но места не хватает. Столько накопилось, что пора бы уже, сказал Неганов,
0: расширяться.
4: Для этого нужно перевести эти здания в другую категорию, в категорию частного владения. Алексей Орлов одобрил инициативу, но пока не решил, как передать здание в частную собственность. Необходимо проработать правовой механизм. На этом можно, наверное, статью и закрывать пока. Про музей рока и говорить, что он появится.
0: Она на этом и закрывается.
4: Ну, зная, в общем-то, энтузиазм и энергию Павла Неганова, который музей андеграунда очень быстро, ну, относительно быстро сделал.
0: В 22-м году он открылся.
4: Я просто знаю, как он строился, и это все было стремительно, и там все было на таком уровне, что позавидовали бы многие коллекционеры. И, возможно, он пробьет. Там же у них дворик есть, где концерты как раз дают, его тоже приспособить можно для нужд вот этого продвижения свердловского, в том числе рока. Основу коллег экспозиции должен составить, конечно, свердловский рок.
0: Я вот не совсем понимаю, у господина Неганова, у него уже есть некая коллекция?
4: Да, он сказал, что
0: которую
4: есть.
0: Которую там можно выставить, и как раз места не хватает. Или эта коллекция будет, ну, не знаю, там бросят клич среди наших уральских рокеров, типа, а давайте, несите, наверняка.
4: Ну, и это тоже будет. Ну, смотри,
0: и у
4: цитата.
0: У Пантыкина, и у Бутусова, и у Шахрина.
4: У Пантыкина и вообще у целый
0: у
4: этот
0: Николая Грахова, например.
4: Подвал всяких там архивов, студия, которая редкости, да, свердловского рока. Так вот, что сказал Неганов на совете неравнодушных? Это там все происходило. Основная часть свердловская, это будет ядро музея, по ней уже создана полная коллекция. В ней больше 200 музыкальных артефактов. Поддержали, конечно, известные рок-музыканты и Бутусов, и Самойлов, и Пантыкин, Бубонец и другие.
0: Слушай, ну идея прям классная.
4: Хорошая.
0: И надо сказать, что это то, что витает в воздухе, и, конечно, в год 40-летия рок-клуба к этому особое внимание, но, по большому счету, это же наш такой вот бренд нашей территории, Екатеринбурга, свердловский рок. У нас ведь экскурсии водят.
4: Есть, да, конечно.
0: По местам боевой славы. Да, мы знаем, кто эти экскурсии водит, и люди довольны, люди счастливы. А если бы еще был музей, как такая вот некая финальная точка таких вот прогулок по Екатеринбургу, но это действительно было бы здорово. Мне кажется, есть что показать и что включить, послушать. Это же такая могла быть, в том числе интерактивная история.
4: Ну, она и будет, раз там коллекция архивная музыкальных артефактов, ну, в том числе, наверное, и запись. И...
0: Ну, единственное, конечно, все упирается в деньги. В этом смысле...
4: Я думаю,
0: я
4: как раз у Павла Неганова...
0: Ключевая проблема. Потому что хороший музей... Ну, точнее так, музей сделать дорого, а хороший музей еще дороже. Ну, чтобы он обладал современными технологиями, чтобы туда действительно хотелось приходить, чтобы это было не просто там нагромождение...
4: экспонатов.
0: Исторических там экспонатов, артефактов и так далее. А вот как-то, чтобы это было сделано и с умом, и с душой, и с эмоцией правильной.
4: Ну,
0: в то же самое время не вводило тебя в ступор, когда всего слишком много, сам понимаешь, да?
4: Музей андеграунда?
0: Вот перегруз информационный, он тоже, в общем-то, не очень хорош.
4: Все-таки удался, хотя там есть перегруз определенный, в музее андеграунда имеется в виду, но, тем не менее, люди его полюбили. И ходят туда, и ходят. Он довольно популярен.
0: В общем, это хорошая история, которая, я думаю, еще бы добавила привлекательности туристической 100%. Екатеринбургу. И мы-то местные бы, я думаю, пошли с удовольствием в такой музей. Чего ж там говорить про приезжих?
4: Тем более...
0: Для них уральский рок, свердловский рок-клуб, это прям вот отдельная страница истории, с которой надо ознакомиться.
4: Тем более, он не только про свердловский рок, он еще вообще про российский, русский рок 60-х годов до 2000-х планируется. Ядро свердловский.
0: Ну, тут расширять-то можно, конечно, до бесконечности.
4: До бесконечности. Так что, да, вот это здание, двойной адрес, наверное, будет подспорьем, если все-таки найдут правовой механизм передачи его в частные руки этого здания.
0: Да, да. Ну, еще раз, хорошая идея. Будем надеяться, что с реализацией все получится и не придется ждать там 10-20. Угу. И сколько там еще лет. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии присылайте нам, пожалуйста, в любом удобном, в любом нравящемся вам мессенджере. Ну что, теперь?
4: Выборы.
0: Выборы?
4: Нет. Ну, давай выборы. Давай выборы. Потому что вот напишите, нам только что были озвучены каналы связи. Вы читали хоть одну программу политических партий перед выборами? Вот. По-честному только. И читали ли вы агитационные материалы перед выборами? Почему? Потому что ВЦИОМ пошел в народ, как обычно, и начал спрашивать, читали ли люди вот то, что я перечислил. Предвыборные программы партий и агитационные материалы. Смотрели, читали, брали там из рук людей, которые стояли на улице. Так вот, 2/3 россиян не читали предвыборные программы партий. 30% с ними ознакомились. Это мерил ВЦИОМ.
0: Верю.
4: Ну, ознакомились как?
0: Познакомились.
4: Посмотрел издалека.
0: Им что-то в руки дали, до ближайшей урны
4: донес, даже не,
0: уже ознакомился.
4: Это даже не программа. Некоторые политологи говорят, что людей, когда так спрашивают, они считают, что если они что-то услышали, то они, ну, например, то услышали дебаты на радио Си, то сразу ознакомились с программой партии.
0: Ну, в каком-то смысле, да?
4: Как-то, ну, кусочком.
0: В дебатах же какие-то кусочки
4: программы явно озвучиваются. Ну, так что люди считают так. Так вот, на вопрос о том, читали или нет предвыборные программы, а если читали, то чьи, 30% сказали, что читали, 66% не читали. Читали в основном программу «Единой России», потом КПРФ, «Новых людей», ЛДПР и «Справедливой России» по нисходящей.
0: Так а чьих еще?
4: Кто еще-то у нас?
0: И нет.
4: Партия пенсионеров, партия прямой демократии. Кто у нас там еще?
0: Да. Спасибо.
4: Вот.
0: Спасибо.
4: Родина.
0: Очень информативно.
4: Коммунисты России.
0: Но тем не менее. Мы примерно
4: у них там 10
0: представляем,
4: партий
0: кто у нас в парламенте находится и кто имеет шанс 5-процентный барьер преодолеть. Читали,
4: а вот,
0: видишь, люди читали, прям говорят.
4: 30% ознакомились. ВЦИОМ также спросил про агитационные материалы на выборах в Госдуму. На вопрос, видели или не видели за последние месяцы такие материалы и каких именно партий, 60% россиян ответили, что видели, 33% вообще не видели никаких агитационных материалов. То есть по улице не ходят, на рекламу не смотрят, ходят мимо, закрыв глаза, видимо.
0: А голосовать-то ходит, интересно, или нет?
4: А отсюда
0: вообще,
4: вывод.
0: На основании чего принимается решение, за кого проголосовать? Если ты программу не читал, если ты там с трудом представляешь или вообще не представляешь, чем конкретная партия идет на конкретные выборы, тогда как сделать выбор?
4: Ну, красиво, чтобы было. Ну, вот смотришь.
0: Или просто достаточно, там, не знаю, билборд, там, увидел. Все.
4: Да. Некоторых сподвигают, кстати, дебаты. Я знаю такого человека, который уже выбрал на основе...
0: То есть послушал.
4: Послушал.
0: Вдумался,
4: да,
0: где что
4: и
0: отозвалось.
4: Из всего этого
0: хорошо.
4: Выбрал одного, который более-менее соответствует.
0: Хотя, опять же, вот как это должно быть? Вот по логике.
4: На
0: прочитал,
4: контрасте.
0: Ознакомился, да. Вот эта партия это обещает, это. Сравнил, прикинул, что тебе нравится
4: и
0: больше.
4: И не пошел.
0: Нет, ну это так бывает, конечно, я-то про другое имею в виду. Ну ладно, в общем, такие парадоксы или не парадоксы политической жизни. Об этом «Коммерсант» сегодня пишет, об этом исследовании. Хотите, почитайте.
4: Да
0: там.
4: Все, по-моему, и «Ведомости» пишут, РБК в ЦИОМ разослал.
0: По большому счету это не новость. У нас вообще люди мало читают, прям скажем, в последнее время. Все только в ТикТоке видео смотрят, и вот эти рилсы секунд на 10-15.
4: Так,
0: а вот
4: можно программы
0: почитать,
4: донести.
0: Опять же, политическая... Это ж так скучно. Это ж так.
4: Смотря
0: вот,
4: как зажигать. Можно песенку спеть, как мы видели, на тех же дебатах. Да? Можно произнести какие-то слова, которые зажгут. Ирен пишет, не читаю, смотрю по прошедшим делам. А программа это всегда за все хорошее.
0: Ну да, но тем не менее, как она сформулирована, что именно хорошее обещает.
4: Какое именно хорошее предлагает.
0: Тоже могут быть разные вещи. Ну ладно, я, кстати, не знаю, интересно бы провести исследование на этот счет. Привлекали ли партии к написанию своих программ искусственный интеллект? Кажется, сейчас нет таких документов и вообще таких сфер в исследовании, продвижении которых не использовался бы искусственный интеллект. Но вот меня сегодня прям поразила публикация, опять же, вот «Коммерсант» ее нашел, к 2030 году более 95%, ну, то есть почти все, давайте так скажем, российских судей будут применять в своей работе искусственный интеллект. К 30-му году, это вот уже завтра. Это
4: два года осталось, да.
0: Доля сгенерированных с его помощью проектов процессуальных документов может достичь 50%. Такие целевые показатели предусматривает концепция внедрения технологий ИИ в судопроизводство, утвержденная в сентябре председателем Верховного суда Игорем Красновым. Предполагается, значит, где именно будет ИИ использоваться. Почти полностью возьмет на себя подготовку протоколов судебных заседаний. Ну, тут почему
4: нормально.
0: Нет? Действительно, там же главное расшифровать.
4: Расшифровать, он очень хорошо расшифровывает в последнее время.
0: Да, ну, может немножечко как-то ее отредактировать. Анализ доказательств и явление противоречий в материалах дела. Одним из базовых принципов использования нейросетей остается вспомогательный характер ИИ. Он является помощником судьи, а не его заменой.
4: Об этом давно уже говорят в разных профессиях, что не заменят ИИ и так далее. А в судах, может быть, и к лучшему будет. Мне кажется, потому что у нас иногда суды такие решения принимают в разных совершенно. Вот спроси еще Максима Ядрышова.
0: Не заменят. Поэтому рассуждать на эту тему
4: далее. Нет, так там дело-то в том, что элементарные как-то не могут даже правовые нормы правильно выявить некоторые суды. Это и права потребителей.
0: Вот, я уже не говорю про... Противоречиями будет заниматься материалом.
4: Вот, так может, некоторые, может быть, решения будут и сразу в верхних инстанциях решаться, не надо до Верховного суда будет доходить.
0: Ну, может быть, еще раз. То есть, фактически, это какая-то ближайшая перспектива. И все это укладывается вообще в канву одного из главных споров, которые сейчас идут, причем это такой вот спор планетарного значения, а что делать с искусственным интеллектом? Нужно ли его ограничивать? Да? На эту тему сегодня высказался не кто-нибудь, а Дональд Трамп. Он призвал не тормозить развитие искусственного интеллекта. Он обвинил критиков технологического развития в том, что они прогнозируют сценарии, которые не произойдут. Но мы напомним, что на днях... владельцы, руководители крупнейших сервисов по внедрению искусственного интеллекта, в том числе Илон Маск, выступили с общим заявлением, что как-то вот надо бы ограничить, потому что риски велики, и просчитать их сейчас не представляется возможным.
4: Логика такая, что искусственный интеллект развивается быстрее, чем развиваются правила безопасности. И, соответственно, уже искусственный интеллект, вот эти системы искусственного интеллекта, они что-то взламывают уже. Они взламывают программы по обучению искусственного интеллекта.
0: То есть сами себя учат. Человек тут как бы уже особенно и не нужен.
4: И все
0: если
4: вспомнили
0: что-то
4: Skynet.
0: Там даже не понравится, он еще и остановить это не сможет, в случае чего.
4: Ну, если
0: сценарии-то фантастические-апокалиптические. Ну, так он розетку обратно себе там придумает, как эту историю обойти.
4: Толчком стало как раз заявление бывшего сотрудника Anthropic и OpenAI Джейкоба Коксона, который, в общем-то, и вспомнил такой сценарий, похожий на Терминатора, что ИИ скоро нас всех уничтожит к концу десятилетия способность погубить...
0: Сколько дал? 10 лет?
4: 10 лет, к концу десятилетия.
0: Мы тут вторую ветку метро ждем.
4: ИИ будет себе строить. Вот эти все терминаторы будут рыть метро для себя. У них же там иерархия наверняка появится.
0: Да им не надо.
4: Ну, почему?
0: Наверное.
4: Не знаю.
0: Ну, да, в общем... Это и дело. Вещь в себе. Что он там себе удумает?
4: Но действительно серьезное. Уже король Великобритании и Commonwealth себе призывал разработчиков искусственного интеллекта, чтобы с ними поговорить. На эти призывы Китай пока сказал, что не будет реагировать, потому что нельзя прогресс остановить. Что тоже, кстати, напрягает разработчиков западных, американских, потому что бесполезно. Если все не подключатся к этому ограничению, то зачем...
0: То есть, если одни остановят и ограничат,
4: то другие получат преимущество элементарно. Об этом Трамп, кстати, и говорил. И вот сегодня,
0: то есть,
4: по-моему...
0: такая уже, в общем-то, политическая история.
4: Политическая
0: получается.
4: Совершенно,
0: не
4: потому что...
0: Экономическая, не морально-этическая.
4: Трамп говорит, что нельзя ограничивать, у нас конкуренция...
0: Что им важно выиграть технологическую гонку Китая.
4: И вот что еще интересная цитата из Трампа написал в Truth Social. «Я разоблачитель мифов, и прямо сейчас я разоблачаю еще один миф, что искусственный интеллект захватит, поглотит и уничтожит мир, и что роботы будут маршировать по нашим городам, избавляясь от всех нас. Это даже безумнее, чем миф о Россия или афера о глобальном потеплении».
0: Россия? При чем тут Россия?
4: Угроза от России. Вот
0: а, прям... в этом смысле?
4: Да.
0: Ну, ладно. Ну и в финале купить новый iPhone на одну зарплату тоже вот посчитали. Угу. Я так понимаю, исследовали базы данных по зарплате, по вакансиям там, и так далее. Смогут только сварщики. Вот это вообще неожиданно, абсолютно. При окладе в 250 тысяч после покупки у них еще и останется.
4: Смотря какой покупатель.
0: Почти 80 тысяч. Ну да, я согласен. Там же
4: там это, до полумиллиона доходит.
0: Память зависит, да, прежде всего от размера. Зарплаты пилотов и водителей бульдозеров тоже формально хватит на смартфон, но почти без остатка. А складной iPhone Duo за 300 тысяч рублей оказался не по карману ни одной рабочей профессии.
4: Рабочие, тут надо почувствовать. Считали рабочие профессии. Да. Кстати, мне про iPhone 18 сегодня уже пришла рекламка от одного из сервиса Яндекса, что уже можно предзаказать.
0: Сколько зарплат ты прикинул?
4: Я не стал читать даже. Решил. Я до этого новость прочитал,
0: и
4: поэтому...
0: Правильно. Ну, пожелаем нашим слушателям и зрителям, чтобы хватало. Их желания совпадали с возможностями, как было сказано в классическом фильме. Это была программа «Горожане. Разговор» на радиофорум 104.5 FM.
4: Не переключайтесь.
0: Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
5: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
2: 16+.
6: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
7: Доброе утро. Граждане России не обращались в генконсульство в Гуанчжоу из-за проливных дождей на китайском курортном острове Хайнань. Об этом сообщили агентство ТАСС в российском загранучреждении провинции. Из-за мощных ливней на острове власти эвакуировали более 40 тысяч человек. Городской округ Учжишань оказался потоплен. За сутки там выпало рекордное количество осадков с 1958 года. В городе Ваньнин был смерч. Во многих районах Учжишаня случились оползни, нарушено электроснабжение. Некоторые курортные зоны временно закрыты. Бензин в Екатеринбург поставляется в ручном режиме, как и в другие регионы, где ранее возникли большие проблемы с поставками автотоплива. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны. Чтобы стабилизировать поставки бензина, на нескольких НПЗ ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Независимые нефтезаводы и АЗС прорабатывают соглашение с Минэнерго и ФАС о поддержании приемлемых цен. Все необходимые объемы нефтепродуктов завозят в регионы без перебоев. ФАС активно пресекает нарушения. Возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения. Вертикально интегрированные нефтекомпании удерживают цены, близкие к уровню инфляции, пишет «Комсомольская правда». Жители Екатеринбурга в микрорайоне Лечебном получили двойные платежки за услуги ЖКХ от УК «Лазурит» и от компании «Энергосбыт Плюс». В последней квитанции УК требование сдать на капремонт дома больше 4000 рублей. Глава «Лазурита» Виктор Старокожев заявил порталу «Я-1», что компания еще в июне расторгла договор с «Энергосбытом», но коммунальщики продолжают отправлять квитанции. В пресс-службе «Энергосбыт Плюс» подтвердили, что расторгли договор с «Лазуритом», но не выпускали квитанции с услугой платы за капремонт. В фонде капремонта добавили, что организация, которая начисляет взносы, является УК «Лазурит», пишет Я-1. Напоминает, что против Виктора Старокожева возбуждены и расследуются два уголовных дела в Челябинской области. В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убрала пересечение с железной дорогой на одном уровне, повысила пропускную способность трассы и сделала безопаснее дорогу к селам Белоярского округа. В планах расширение путепровода до 4 полос, написал губернатор Паслер в своих соцсетях. В понедельник глава региона торжественно открыл путепровод вместе с министром транспорта России Андреем Никитиным. Американская актриса Зендея вызвала ажиотаж в сети новой прической. Пост появился на странице ее стилиста Лоу Роуча. Зендея посетила в Нью-Йорке вечеринку бренда Prada Beauty в рамках недели моды. Она сделала короткую стрижку пикси. Видео собрало 3 миллиона 700 тысяч просмотров. В комментариях пользователи восхитились новым образом звезды Дюны, Одиссеи и Человека-паука. Пишут, что она одна из самых красивых женщин галактики, абсолютное совершенство и никогда не ошибается при выборе образа. Напомню также, что возлюбленный Зендея Том Холланд объявлен самым кассовым актером Голливуда. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
2: Информация на правах рекламы.
8: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
9: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
8: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
11: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем 13-14 градусов выше 0.
12: Информация на правах рекламы.
2: От первых на

0: Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге.
1: Четыре ассистента, если хотите сказать, костыли.
2: Уровни посадочных мест, когда приобретаете.
1: Но в другой форме. Потенциально это можно. Но вот когда мы говорим в том числе там, о проблематике дробления, тех или иных выборе режимов, мы должны понимать, что использование инструментов хозяйственной деятельности не должно иметь единственную цель – сокращение налогового бремени. Поэтому, если подобные действия будут отвечать признаками
2: налоговой оптимизации
1: недобросовестной, и это единственная хозяйственная цель, боюсь...
2: Во всех кодексах по этому поводу все уже написали.
1: Не сдобровать. А если, ну, есть какая-то цель, например, иметь представительство обособленное, без признаков, иметь структурное подразделение без признака филиала или представительства, ну, чтобы, например... представлять интересы, да, привлекать в эту экономическую зону, наоборот, чтобы пополнять, как говорится, источники.
2: Ну, элементарно, целевая аудитория, она находится значительно дальше в пределах
1: не за счет,
2: особой экономической
1: зоны. Вот тогда, наверное, это можно хозяйственно обосновать.
2: Последний вопрос и минута до завершения эфира. Машина снята с учета в марте 26 года, сейчас начали приходить штрафы. Что делать? Договора нет, он в ГАИ, и вот он в ГАИ, это знак вопроса. Если не можем ответить, оставляем, завтра будем в дорожном просвете думать. Что с этим делать?
1: Слушайте, ну если машина снята с учета, все просто. Значит, состоялась сделка, значит, пропал объект налогообложения. И, значит, просто нужно в личном кабинете налогоплательщика соответствующие сведения.
2: Нет, а штрафы? Штрафы-то дорожные начали приходить.
1: Дорожные штрафы? Ну, слушайте, если ты не автовладелец, не собственник, значит, это безусловное основание, исключающее там состав административного правонарушения. Если штраф пришел, значит, направляется жалоба. То есть ты не мог быть за рулем с указанием этих обстоятельств.
2: В госуслуге можно нажать кнопочку и направить эту жалобу?
1: Да, разные есть механизмы, в том числе и такие, но это далеко не единственные. Но если продан автомобиль уже не твой, ты не владелец, понятно, что штраф тебе не могут приходить.
2: Общее положение обозначено, в подробностях действительно будем разбираться завтра в дорожном просвете. За сегодняшний эфир всем огромное спасибо, ну и отдельное спасибо Андрею Веницкому. До следующей недели, прощаемся.
1: Конечно, до встречи, до свидания.
3: Реклама. Радиофорум. Разговорчики в строю. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Выставки.
4: В Доме художника проходит сейчас выставка «И полет воображения», посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России, который отмечается в этом году. В экспозиции работы театральных художников, ставивших в театрах Екатеринбурга, Ирбита и Челябинска. Перед зрителем проходят все этапы создания спектакля от замысла до воплощения на сцене. Эскизы декораций и костюмов, куклы, макеты сценического пространства, сценографического решения спектаклей, пишет портал «Культура Урала». Большая редкость увидеть театральные макеты, причем к спектаклям, идущим в репертуаре театров сейчас. Поэтому есть возможность сравнить идею художника с ее воплощением на сцене. Это, к примеру, спектакли «Камень» и «Все мои сыновья» Свердловского театра драмы, над которыми работал художник Владимир Кравцев, «Старший сын» и «Апрельский романс» Виктора Моура к спектаклям Ирбитского драмтеатра, «Ромео и Джульетта» Юлии Силаври Екатеринбургского театра «Кукол». Над этим спектаклем, кстати, Юлия работала с белорусским режиссером Олегом Жукждой по переписке. Они даже не виделись вживую. Режиссер рассказывал, как бродил по катакомбам и представлял, что почувствовала Джульетта, когда очнулась в склепе. Так по переписке родилось решение спектакля. Он достаточно мрачный, макабрический. Премьера его состоялась еще в 2014 году. Потом некоторое время спектакля не было в репертуаре, и недавно его вновь вернули в афишу.
3: Кроме того,
4: также на выставке можно увидеть театральные плакаты главного художника екатеринбургского ТЮЗа Анатолия Шубина и портреты известных театральных деятелей Кирилла Стрежнева, Николая Калиды, Бориса Надельмана, сделанные художницей Ниной Рогозиной. Выставка работает до 1 октября в Доме художника на Куйбышева, 97. Вход на нее свободный.
3: Концерты.
4: В Свердловской филармонии в это воскресенье, 20 сентября, прозвучит в концертном исполнении опера Римского-Корсакова

0: «Царская невеста». На сцену выйдут солисты Московского театра «Новая опера», Уральский филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лиса и симфонический хор Свердловской филармонии. Дело в том, что работа над «Царской невестой» в «Новой опере» стала для Дмитрия Лиса первой встречей с этой партитурой, сообщается на сайте Свердловской филармонии. Премьера спектакля в Москве состоялась в январе этого года, ну а в Свердловской филармонии опера прозвучит в концертном варианте, который позволяет слушателю сосредоточиться на чистой музыке. Начало в это воскресенье в 18 часов, билеты от 1600 рублей.
1: Театр.
0: И в завершении выпуска напомню, что на этой неделе состоится премьера балета «Корсар» в театре «Урал-Опера-Балет». Музыку по заказу театра написал композитор Дмитрий Мазуров, поставил спектакль режиссер Максим Соколов, дирижер-постановщик Павел Клиничев, хореограф-постановщик Константин Хлебников. Премьерные спектакли идут 18, 19 и 20 сентября, а затем 26 и 27 сентября. Следующие показы состоятся уже в последних числах ноября. Билеты на сентябрьские спектакли в продаже от 750 рублей до 9000. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: Что такое свага?
3: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
4: Кто твоя бести?
3: А гэсбингом хоть раз занимались?
5: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
6: Сегодня разбираем загадочное слово «бурмалда», мем у которого на данный момент нет фиксированного значения, но есть сразу несколько смыслов. Слово появилось в стримерской среде и изначально было эвфемизмом, завуалированным обозначением онлайн-казино. Использовали его, чтобы обойти ограничения платформ и автоматических фильтров при упоминании азартных игр в трансляциях. Слово «употребление».
7: «Крутить бурмалду»
6: означает «играть в онлайн-казино во время трансляции». Одним из главных популяризаторов слова «бурмалда» стал белорусский стример Андрей Бурим, также известный как «Мэлстрой». Он прославился провокационными трансляциями и продвижением онлайн-казино. Казино, кстати, не растерялись и стали создавать сетевую рекламу с нейроживотными. Ролики про альтернативный Советский Союз, где государство раздавало гражданам даже не кошек и собак, а пса Бурмалду и зайца-льва Черемшу. В эту же альтернативную вселенную поселили зайца-бурмалдайца. Неудивительно, что довольно быстро бурмалда потеряла первоначальный смысл и превратилась в абсурдный интернет-мем, который может обозначать практически все, что угодно. Более привычные синонимы – билиберда, ерунда и околесица. Весной 2026-го слово начали использовать для розыгрышей в сети. Пользователям приходило фейковое уведомление. Например,
8: «Ваше сообщение не доставлено. Напишите «бурмалда», чтобы снять блокировку».
6: Или
8: «Ваш комментарий не виден для остальных. Напишите слово «бурмалда».
6: Кто-то верил, послушно писал, и скриншоты таких диалогов шутники рассылали по соцсетям. Возник целый язык бурмалды. Бурмалденс – хаотичные танцы под электронную музыку. Бурмалдафон – ироничное название любого устройства, способного издавать звук. Бурмалду стали воспевать в буквальном смысле. Одноименная песня есть у российского рэпера и блогера Станислава Ковылова, который выступает под ником

0: Одно слово.
1: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
0: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Добрый день. Минувшей ночью дежурными силами ПВО России были перехвачены и уничтожены 222 украинских беспилотника самолетного типа. В Таганроге Ростовской области была отражена массированная ракетная атака. Есть повреждения, но погибших и пострадавших нет. Так повреждены окна двух многоквартирных домов, а также трех частных, учебного заведения и коммерческого здания. Также повреждения получили газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад «Озон». Повреждение газовой трубы на работе систем жизнеобеспечения не сказалось. В городе тушат несколько возгораний. Регулярные переводы даже между личными счетами могут привлечь внимание банков и налоговой службы, предупредила финансовый эксперт Елена Дроздова. Особенно внимательно могут проверяться регулярные поступления от разных физлиц. При возникновении вопросов со стороны банка человеку придется подтверждать происхождение денег, в том числе предоставляя чеки и договоры. Возможна блокировка дистанционного обслуживания при подозрительных операциях. Чтобы снизить риски при сборе средств, например, родительским комитетом, специалист советует просить отправителя указывать назначение платежа и добавлять к переводу понятный комментарий, пишет News.ru. С сегодняшнего дня в Екатеринбурге стартует новый отопительный сезон. Постановление ранее подписал мэр Алексей Орлов. Традиционно в первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, затем в многоквартирные дома. Накануне в ЕТК сообщили, что завершают перевод горячего водоснабжения с обратного трубопровода на поддающий для зимней циркуляции. Всем управляющим компаниям направляют соответствующие уведомления. Как пояснили в мэрии, чтобы обеспечить подачу горячей воды жителям, УК и ТСЖ должны отрегулировать работу оборудования, провести переключение внутри домовых сетей до начала подачи тепла в здание, пишет «Новый день». В Екатеринбурге на Нижнеесетском водохранилище горожане заметили плавущего лося. Доплыв до берега, он вышел к жилым домам, сообщили очевидцы и выложили в сеть видео с комментарием о том, что лось пришвартовался на Химаше, профсоюзная 83, цитирует горожан Ядин. Эксперты отмечают, что взрослые лоси никогда не станут без причины выбегать к людям, только если не хватает корма в лесу. Но молодые особи любопытны, могут выбежать в город, но вскоре вернутся в естественную среду обитания. Между тем, в последнее время в регионе России, в том числе в Свердловской области, к людям все чаще выходят медведи, отмечает агентство. В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии Эмми, аналога Оскара для телевидения. Больше всего статуэток получил сериал «Бухта вдов» в 14 номинациях. Это хоррор-комедия. Действие разворачивается в небольшом городке на вымышленном острове. Местные жители убеждены в том, что их дом проклят. По легенде, любой, кто родился на острове, умрет, ступив на материк. В номинации «Лучший драматический сериал» победила медицинская драма «Больница Питт», которая рассказывает о работе сотрудников отделения неотложки вымышленной травматологической больницы Питтсбурга, пишет «Москва-24». Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
5: Повтор программы.
0: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
6: На радиофорум на частоте 104.5 FM программа «Главный экспонат». В студии Павел Рубцов. Сегодня у нас в гостях заведующая музейным клубом «Дом Агафуровых» Лариса Коновалова. Здравствуйте, Лариса Анатольевна. И старший научный сотрудник музейного клуба Любовь Козырева. Любовь Валентиновна, здравствуйте. Поговорим о музейном клубе «Дом Агафуровых», музейный клуб. Давайте с этого начнем. Да. Не очень обычное название, скажем так, музейный клуб. Что это подразумевает?
7: Ну, во-первых, что такое клуб? Это какая-то ассоциация людей, которые увлечены каким-то одним делом. Это для саморазвития, для отдыха. Это такое необязательное образование такое, да? Ну, а музейные, значит, те, кого объединил интерес к музею. А опять же, что такое музей по классике? Это то, кто собирает, изучает, да, систематизирует.
6: Ну, присутствие старшего научного сотрудника подтверждает, что там еще и научная работа.
7: Да.

0: Те люди, которые хотят поучаствовать, являются в фотографиях, или у женщин это отголоски от татарского колфака. То есть колфак выглядел национальный, вышитая тулья и свисающий колпачок. Уже колпачка нету, потому что это уже модницы, да, в тренде, которые модным. Но вот это вот, то, что сейчас можно увидеть в сувенирных киосках Казани, да, вот эти вот маленькие, как аксессуар уже, как аксессуар. Но очень часто они этим подчеркивают или религиозную, или национальную свою принадлежность.
1: А европейскость в чем проблема?
0: А европейская одежда. Вот еще, у нас очень часто спрашивают женщины, особенно мусульманки, говорят, а почему они без платков? Вот, так что вот у них светская обычная причесочка и аксессуарчик.
1: Хорошо, может потому, что там жили постоянно, еще сохранился дом. Потому что дом-то еще показывает историю, в принципе, Екатеринбурга от там, рубежа 19-20 до, вот, как вы сказали, 80-х
0: годов. До 80-х годов многие сохранились дома, потому что элементарно надо было где-то людям жить. Это был жилой фонд.
1: Это была коммуналка в том числе.
0: Это была коммуналка. То есть до 86-го была коммуналка. И стали строить по Антона Валика девятиэтажки. И, конечно, понятно, что было предусмотрено, что на этом месте тоже должна стоять девятиэтажка по логике. Вот. Но вот сумели отстоять вот этим замечательным людям. Большое-большое спасибо.
1: Ну, это пример такого общественного. Сейчас много же защищают таких памятников, именно общественность. То есть примеры уже были в 80-е годы именно в Екатеринбурге. Это вот клубность фактически тогда и зародилась, как я понимаю, потому что люди приходят.
2: Кстати, потом же эти же преподаватели УРФУ, тоже, по-моему, исторического факультета, они участвовали в субботнике по поводу, когда соседний дом ремонтировали, тоже было как бы реставрация соседней, еще в истории 80-х годов. То есть у нас есть фотографии, которые тоже передают процесс этого субботника. И там люди заинтересованы, краеведы на фотографиях. И студенты, и преподаватели, люди заинтересованы в сохранении вот этого облика города, того начала века 20-го.
0: Да, но вот в этой истории мне интересно то, что для того поколения эти здания не были уникальными. То есть их было достаточно много, да? И еще у многих было отношение как к рухляди. Но тем не менее сумели рассмотреть красоту, то, что три дома компактно находятся, да, и вот это, видимо, сыграло роль счастливую совершенно. И сейчас именно благодаря тому, что вот этот дом сохранился, и все знают про Агафуровых.
1: А, и не наоборот, они сохранились, потому что тогда знали об Агафуровых?
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что фамилия Агафуровых... Да, что фамилия Агафурова была совершенно в другом смысле. Да, это вот у нас как раз синоним психбольницы, агафуровские дачи. То есть как раз имя в то время, оно было негативное.
1: Понятно.
0: Но известное.
1: Вот известное.
0: Вот
1: хотя,
0: именно, да. И вот это сочетание известности, как бы, ну, типа, с какой-то скандальности, но скандалов не было, это просто как бы негативное отношение. То есть фамилия сохранилась. Дом сохранился.
1: Память, что здесь тоже Агафуровы были, сохранилась.
0: И это очень хорошо сработало сейчас, когда 10 лет назад мы предложили назвать бульвар купцов Агафуровых вот на нашей комиссии по топонимике. И я видела, какие там дебаты по этому поводу всегда идут, по поводу названия улицы. Думаю, ой, ну все, сейчас, значит, не пройдет. Стоило мне только сказать, а мы уже начали работать. И как бы вот это вот все, когда закрутилось, все, одна секунда, и это утвердили. Да.
1: 10 лет назад вы самое молодое подразделение областного краеведческого музея. Как вы вписались вообще вот в эту систему? Почему вдруг стали отделением, отдельным домом, клубом музейным?
0: Я работала на Малышева уже постоянно в качестве заведующего отделом. И Любовь Валентиновна вскоре была на полставки совместителем. И в наших музейных программах участвовало много моих друзей личных и студентов Любови Валентиновны, потому что она была преподавателем Свердловского областного педагогического колледжа. И нам всегда хотелось, что что-то было в музее, что-то было такое интересное, необычное.

0: Но там негде было репетировать, негде было что-то вообще подготовить. То есть мы в зале, в экспозиционном, что-то там, какие-нибудь там свои тряпки раскинем, бумажки, что-нибудь там готовимся. Идут посетители. А этот дом пустовал. И однажды я говорю, так вот, сделайте нам одну комнатку там. И мы в эту одну комнатку уйдем, там будем все готовить, а всех остальных мы будем веселить. И вот опять же, спасибо. Спасибо.
1: Проведению,
0: да. Нашлись немножко денег и отремонтировали три комнаты и входную группу. И когда мы туда уже в эти три комнатки вошли, мы потом даже те, которые не отремонтированные комнатки задействовали, и, наверное, на нас можно обижаться, что мы потом никого не пошли веселить. Мы остались веселиться сами.
1: Ну как?
0: Вот так случилось.
1: Клуб-то сохраняется, поэтому кто-то...
0: Но я имею в виду, что мы же обещали другие подразделения веселить. Но в тесном сотрудничестве мы работаем только с музеем плодового садоводства. Вот там мы очень тесно. Ну, потому что мы территориально недалеко. Оба маленьких, оба деревянненьких. И... Оба такие, видите, из-за того, что у нас тут еще в чем? Тут просто много факторов слилось в одно место. Да. Потому что раз мы не отремонтированы полностью, мне как сразу сказали, что ну ладно, вот идите туда со своими волонтерами, чтобы нам не мешаться. Вот, но мы туда вам не дадим ни одного предмета фондового из фондов Краеведческого музея. Мы говорим, а как?
1: А смысл?
0: Музейный. Ну, что не придумаете. И получилось, что у нас сразу, раз нам нечего больше показывать, вот, получается, у нас сразу получились вот эти вот волонтерские проекты, волонтерские выставки. Ну, первая из них была коммуналка, потому что эти-то предметы нам легко было собрать по всем своим знакомым, по своим друзьям. И вот первая экспозиция у нас была коммуналка. А потом уже мы начали обрастать и начали делать разные проекты. И, то есть мы вообще открыты для любых инициатив. Это не значит, что мы к нам придут и скажут, а давайте, и мы тут же скажем, завтра. Бывает, что и завтра. А бывает, что мы ждем, пока накопится что-нибудь подобное, чтобы сделать уже... Ну, мы раньше делали маленькие проектики, а сейчас мы стараемся сделать, чтобы какой-то, допустим, «Нити нашей судьбы», вот Любовь Валентина, автор замечательного проекта, целый год, и он захватывал весь дом. Когда на одну тему у нас во всех комнатах вот эта вот какая-то тема, это проявляется.
1: Ну, да. А пример тем, как это все выглядело?
0: Ну, давай «Нити нашей судьбы».
2: Ну, я еще хотела сказать, да, что все наши проекты, которые в доме происходят, они в любом случае либо дома касаются, либо семьи Агафуровых, хоть как-то. То есть никуда недалеко от нашей центральной темы не уходят. Почему «Нити судьбы»? Ну, он такой... Проект получился на стыке Агафуровых и коммунальной квартиры на самом деле когда-то. В коммунальную квартиру, поскольку проект волонтерский, нам очень часто дарят, приносят на временное хранение, приносят на просто людям... Да. Людям жалко выкинуть.
0: Да.
2: С одной стороны.
1: А с другой стороны. Музей для того иногда и существует.
0: А в музее уже очень много таких предметов. Да. Они с плохой сохранностью, там в пятнах. И поэтому мы говорим, ладно, музею это уже не надо, потому что там есть лучшие образцы. А нам тряпочки нужны. Да?
2: И в один прекрасный момент у нас два сундука, когда скопилось красивых тряпочек, так скажем. Мы решили, ну что же мы одни на эту красоту-то любуемся, давайте уж мы это выставим. Почему «Нити судьбы»? Ну, как уже мы заметили, что Агафуровы начали вообще свой бизнес с ниток когда-то.
0: С мелкого чего-то.
2: В том числе с такой галантерейной. Собственно говоря, нитками они его в Китае и закончили.
0: И прошло
2: и вот это
0: все.
2: Вот красной нитью эти нитки и галантерея.
0: Очень
2: вообще,
0: образно.
2: Вот огромное количество галантерейных товаров и товаров для рукоделия, которые всегда у них были, это и послужило таким отправным моментом. А дальше там уже вот просто вот оно само пошло как-то. Вот. И мы еще пригласили две частных коллекции коллекционеров текстиля. И в итоге у нас такой проект про текстиль рукодельный 20 века, который вылился уже во второй проект, потому что нынешние «Нити судьбы» — это уже два, так скажем. 2.0, там, перезагрузка. Вот. И с каждым как бы вот этим вот проектом мы дальше и дальше в этой теме погружаемся, до того погрузились, что у нас буквально год назад образовался еще и рукодельный клуб «Нити судьбы».
0: Клуб в клубе.
2: Клуб в клубе.
1: Так, шьете?
2: Нет.
0: Там еще интереснее.
2: Там еще интереснее. У нас как раз сегодня мероприятие вот этого клуба. Вот. И это, скажем так, смысл рукоделия вообще в масштабе страны, мира и вообще отдельного человека.
0: И в философском плане.
2: Да.
0: Философские.
2: Зачем нам это нужно?
0: Да.
2: От рукоделия до инноваций. И зачем это все нужно? И
1: рукоделие имеется вот именно шитье. Или более
0: вышивка разными техниками. Жемчуг и бисер вот сегодня пойдет.
2: Мы сегодня про традиционное будем говорить. То есть это прядение, вышивание, ткачество.
1: Не могу не спросить, женский такой клуб получается?
2: Это конечно, женский. Да, женский. Самое интересное, что у нас в подписчиках клуба почему-то есть мужчины.
1: Почему-то?
2: Почему-то есть, не знаю, что их заинтересовало.
0: Но эти мужчины, видимо, самые настоящие традиционные мужчины, потому что качество было всегда. Это профессионалы были ткачи, это мужчины. Помните сказку Андерсена, да? Вот. И вообще очень многие мужчины как бы отдыхают с помощью вязания, рукоделия, конечно. Да, они это не очень афишируют всегда. Но это на самом деле это очень хорошая релаксация. И поэтому умные мужчины пользуются ходят такими методами.
2: А в первом проекте у нас даже был раздел, сделанный мужчинами для женского рукоделия.
0: Да, да,
2: то есть
0: это
2: различные приспособления, машины, инструменты. Да. И в частности, допустим, про такую интересную вещь, как вязальная машина, которая вообще на заре, так скажем, 20 века настолько рекламировалась и всем прямо рекомендовалась для заработка. А создать такую машину, это понятно, там и починить ее, это нужно.
0: Да, там наладка очень сложная.
1: Ну и знаменитый Зингер тоже не женщинами создан,
0: конечно,
1: наверняка.
0: Конечно, техника вся, конечно, да. Но даже у нас были вышивки мужчины. Это, кстати, мы из краеведческого музея взяли. Да, мужчина, он, по-моему, горняк, что-то горный институт. У него какая-то очень сложная... Очень какая-то сложная у него специальность была. И он фотографировал свое путешествие в Крым, по-моему, да, в Крым или на Кавказ?
2: Ну, там вообще, по-моему, по югу.
0: По югу где-то,
2: по югу,
0: да.
2: По морю.
0: А потом,
2: по Черному морю.
0: Мы, к сожалению, не знаем эту историю. Почему-то он по своим фотографиям сделал вышитые картины.
1: Ух ты.
0: И там прямо серия, я не знаю, штук 15, что ли.
2: Да. И главным героем этих картин была Красная Победа.
0: Красная Волга. Победа.
2: Красная Победа.
1: То есть он передвигался.
0: Вот, то есть, да, и он всегда ее включал. То есть вот это мужчина сделал, причем там очень необычная такая технология.
2: Причем, говорю, так интересно, что именно эта выставка как раз мужчину интересовала.
0: Да.
2: Потому что там была победа. Мне надо еще интересовался машинами. Мы даже принесли эту победу собранную, потому что вот там прямо видно, что это было путешествие победы по Черноморскому побережью.
1: Ну да, красота, много всяких можно ассоциаций.
2: А выше там, между прочим, гладью было. Это не крест, это не так.
0: И мы не знаем, почему он стал вышивать, потому что этого человека уже не было, когда эти предметы попали в музей. Что его подтолкнуло, мы не знаем.
1: Интересно, а от Агафуровых что-нибудь осталось? От интерьеров, от предметов, точнее, интерьера, что-нибудь вот, аутентичное, как любят говорить?
0: Ну, значит, вот наши потолки остались.
1: Потолки, да, которые
0: потолки
1: надо еще
0: остались.
1: Рассказать.
0: Из предметов у нас только чайница. Это такой кожаный сундучок.
2: Дорожный.
0: Да. И сверху такой мешочек. Наверное, бархатный он когда-то был. Значит, это для того, чтобы в сундучок положить заварку. А вот в этот мешочек, ну, мы думали, или сухофрукты, или сахар. Ну, скорее всего, сухофрукты, потому что от сахара было бы все липкое. Вот. Это единственный предмет из личного пользования. Еще у нас есть открытки. Тоже, вот тут проведение постоянно у нас работает.
1: Хорошее место.
0: Работает, да. Потому что на открытии нам пришла женщина пожилая. И она вот ходила, все как-то вот так ходила и ходила. И когда уже все закончилось, люди расходятся, и она говорит, я вам принесла открытки. Ее дед был секретарем у Агафуровых. И эти открытки не только сохранили, она в отдельную тетрадочку их расшифровала, потому что, ну, они же письменно было написано, да, то есть она все расшифровала, все в тетрадочке задокументировала. То есть это вот с самого начала нашего открытия мы стали получать вот невероятные подарки.
1: Ну, это здорово, прям. Я говорю, да. Это гений места, как.
0: Да, и потом она отдала нам два стула. Угу. Это не из дома Агафуровых, но это из дома ее вот этого деда. Но 904 год.
1: Ну, время.
0: Да, время то. А, к сожалению, больше других предметов нет.
1: А не собираетесь как-то расширять? Потому что есть же взаимодействие с другими элементами Свердловского краеведческого музея, потому что отделений масса, в том числе есть и хранение, да, которое, ну, наверняка там есть вещи, по крайней мере, из этого времени.
0: Из этого времени, безусловно, есть. Безусловно, есть. И у многих этих предметов, у многих предметов мебели есть свои хозяева. Поэтому Людмила Ивановна Зорина, это еще в 92-м году, она предлагала в этом доме Агафуровых сделать музей купеческого быта. И у нее все было подобрано. Прямо все-все-все предметы были подобраны. Но из-за того, что не случился полностью ремонт, даже ремонт не случился.
1: То есть, если ремонт сейчас с реставрацией случатся, то можно рассчитывать, что там возрождение идеи будет вот этого купеческого.
0: Может быть. Экспозиции. Но сейчас это было как временная ситуация. Да. Но сейчас все убедились, что музейный клуб — это не только интересно, но и даже экономически выгодно.
1: Так.
0: Вот. И мы очень, как бы, мы являемся еще, мы сами себя сделали такой площадкой по апробации новых форм музейной работы. Именно за счет того, что нет постоянной экспозиции, что мы можем все переставить, все перевесить, чем-то там оформить, потому что, ну, это не музей, в котором нужно, соответственно, очень спокойно себя вести.
1: Нетрадиционный музей, музей.
0: И вот вы как раз спрашивали, что как отражается на нашей работе то, что мы музейный клуб. Да, значит, отражается тем, что большое разнообразие работы, что мы сами лезем в что-нибудь там, думаем, как приделать, как что-то убрать. То есть вот такой организационной работы по переделке у нас достаточно много. И мы очень много работаем с людьми, потому что у нас постоянно какие-то спектакли, концерты, и мы все время это все переставляем, переделываем, помогаем оформлять. И вот в этом отношении, кстати, мы много работаем с молодежью. То есть у нас на нашей базе проводят дипломные работы вот студенты педагогического колледжа. В этом году к нам еще прибились замечательные дети, студенты медицинского института.
1: Медицинского?
0: Да.
1: Каким образом?
0: У них потрясающий коллектив, называется «Студенческий исторический театр тени». Они на нашей базе уже сделали 3 постановки. И вот вчера.
1: То есть им место нужно для того, чтобы
0: им надо
1: показывать.
0: Место, да. Значит, им надо место, чем мы отличаемся от других музеев, что я готова их караулить и с ними сотрудничать до 11, до 12 ночи. Вот. И вот именно то, что все-таки есть у нас места, которые, ну, более свободные от экспозиции, которые можно как-то переделать, что-то передвинуть. Потому что, понятно, там, где есть постоянная экспозиция, там ничего не передвинешь. Где-то что-то затемнить, тут что-то осветить.
1: Ну, понятно.
0: То есть
1: проблем,
0: возможности больше что-то сделать другое.
1: То есть вы пошли не по пути цифровизации, как многие музеи, которые, а по пути клубности, то есть по пути живого общения. Правильно?
0: Да, да. И это намного актуальнее, чем цифровизация. Потому что цифровизация уже никого не удивишь.
2: И это вот как раз работа с людьми, с населением, которые вот эти вот истории уже, вот студенты, они уже эти истории не рассказывают нам, как очевидцы, они их пересказывают и переводят их в формат вот той самой театрализованной экскурсии, которая создает эффект присутствия и позволяет историю Агафуровых, историю дома рассказать вот таким образом, через такое погружение в среду, как будто бы. Это очень тоже современный формат и очень востребованный, потому что для людей очень важным сейчас становится не просто, чтобы им рассказали, а чтобы была атмосфера.
1: Создают нарративы, если по-модному сказать, сами уже, исходя из того, что
0: они. А мы им помогаем,
1: чувствуют.
0: Да. Допустим, они увлеклись, допустим, какой-то идеей, да, ну, история Агафуровых, например, да, но они не знают тонкости, да, они не знают особенности времени. Они говорят, ну ладно, вот это вот поставим, вот это вот у нас будет такая там чашка. Мы говорим, так, эта чашечка не из того времени, да? То есть вот таким образом идет работа не только с теми, кто пришел как зритель, а большая работа идет с теми, то есть, опять же, они с нами, мы с ними, да, все мы вместе
1: работаем. Максимальный интерактив.
0: Да, мы все вместе, да, работаем, и получается, что они таким образом более детально узнают историю. те, которые вот хотят сделать какую-то театрализацию, да, они привлекают своих друзей, потому что они им все уши прожужжали, что у нас там вот что-то мы такое делаем.
1: Ну и вообще сходи-ка на мой спектакль, в конце концов, посмотришь.
0: И получается еще не только вот такая прямая работа с теми, кто вот просто пришел, да, а еще вот такая работа как бы изнутри она идет, и она намного более продуктивна, чем вот просто, ну, обычно, допустим, экскурсия. Когда человек не прожил, и он, у него друг не был в этой истории, это тоже всегда присвоение этой истории идет намного лучше.
1: Ну, как раз педагогическая составляющая тут явно прослеживается.
2: Не зря здесь, потому что это заложено было еще Агафуровыми.
0: Да.
2: Это еще Агафуровыми заложено, потому что именно Агафуровы содержали в Екатеринбурге две национальные школы, то есть для девочек, для мальчиков. Школы, в которых учили говорить, писать и вообще общаться и на национальном языке, на татарском языке. Да?
0: Ну, вообще, наверное, умели, но просто
2: и
0: они не знали.
2: В этом же доме, уже после Агафуровых, действовали екатеринбургские мусульманские трехгодичные педагогические курсы, которые потом переросли в татаро-башкирский педагогический техникум. И самое интересное, что те студенты, которые в декабре 2015 года вместе с нами открывали это здание, этот музейный клуб, они, собственно говоря, практически наследники татаро-башкирского
0: педтехникума. Потому что его потом объединили.
2: Потому что его объединили с русским педтехникумом, а они именно там и находились потом в дальнейшем уже вся тогда на Юмашево. А здесь жили долго еще преподаватели этого же уже русского, в том числе тогда уже.
0: В общем, там клубок.
1: Вот как раз через дом этот клубок можно разматывать, потому что мы про Агафуровых, но там же коммуналка была, это же тоже часть, огромная часть истории общежития советского, совместного жития имеется в виду, вы это тоже обыгрываете?
0: Конечно, у нас отдельная экспозиция. У нас постоянная. Вот что у нас постоянно, это коммуналка. Она, правда, бывает разных периодов. Она, ну, бывает 70-х годов, бывает военного периода, бывает там 60-х годов, она бывает разная. Но она как раз у нас постоянная, вот эта коммуналка. Ну, по той простой причине, что нам проще было собрать те предметы, которые не являются нашими фондовыми, и мы с ними можем взаимодействовать, и у нас именно в коммуналке идет очень интересный квест, и благодаря тому,
1: вы еще и квестами занимаетесь,
0: конечно,
1: не только театральными постановками, ну, хотя это недалеко ушло.
0: Да, но да. И благодаря тому, что эти предметы не музейные, как бы не с государственным музейным номером, мы открываем эти сундуки, там роемся, шкафы.
1: Что опять нужно молодежи потрогать.
0: А что мы роемся, там мы ищем золото Агафуровых.
2: Коммуналка – это еще и такой трогательный проект, который потрогать можно.
0: Да, то есть это очень важно, когда ты просто этот предмет... Вот,
1: а золото
0: вот,
1: есть?
0: Другие ощущения, а?
1: Золото-то есть?
0: Золото мы все время ищем.
2: Ну как?
1: Но не нашли.
2: Конечно.
0: Да. Почему? Мы два раза находили, а сейчас ищем постоянно.
1: Ладно.
0: И, кстати, это один из частых вопросов. А вы там все простучали, вы все посмотрели,
2: а
0: да?
2: В подвале
0: да,
2: нас опустите
0: меня,
2: пожалуйста.
0: Да. Мы еще там золото поищем.
1: Так, то есть есть еще куда, что еще исследовать?
0: Конечно.
2: Ну, на самом деле подвал это уже хорошо, конечно, обследованы все. Там же все-таки тоже люди жили когда-то в подвалах. С войны и до 60-х.
0: 40
2: годов.
0: Семей жило во время
2: 40
0: войны.
2: Семей.
0: То есть это...
2: Умножьте на 3 примерно, если примерно 3 человека в одной семье хотя бы. Вот такое количество.
0: Да, и это у нас видно, потому что в одной комнате у нас не отреставрированный потолок, даже не отремонтированный. И я буду очень против, если его начнут ремонтировать, потому что вот по этим перегородкам начинаешь ощущать, в каких условиях жили люди. И у нас еще есть такая программа «Дети Победы». Мы говорим о том, как дети во время войны помогали ковать победу, да, и я все время обращаю внимание на этот потолок и говорю, что вот представляете, вот в такой тесноте, в таких условиях люди жили, друг друга не поубивали, да, от раздражения, хотя стеночка тоненькая, да, нас сейчас все время все бесит, да, но когда люди научились, как бы поняли, что вообще-то нужно жить дружно, да, а еще столько детей в доме, они вышли все во двор, они начали все вместе играть. Поэтому если уметь дружить, ну на улице пусть шумят, да? Вот, если уметь дружить, это очень интересно. Было очень интересно вот этот опыт.
1: А какие еще активности, как опять же любят сейчас говорить, у вас в музейном клубе происходят помимо квестов, помимо театральных постановок? Что еще вы предлагаете такого посетителям?
0: Ну, у нас постоянный фестиваль, ежегодный «Птичий базар», автор Любовь Валентиновна. Сейчас у нас открылось интерактивное пространство «Уральская изба». Оно немножко выбивается из общей эстетики, потому что там у нас западноевропейская такая мода, да, и, можно сказать, немножко столичная такая, столичный декор. А тут у нас прямо, прямо изба с печкой, с этим, с люлькой, с ткацким станком. И вот туда мы приглашаем по субботам сейчас. Мы начали этот проект, еще он не сильно у нас популярен и известен. По субботам в 12 и в 2 можно прийти людям с детьми или без детей и попробовать разные рукоделия, там поплести корзину, поткать на ткацком станке, попрясть, там повышивать всякие эти придения, это как называется это, виды ткачества совершенно разные. Да, печка у нас тоже, она у нас не настоящим, конечно, огнем горит, но что да, и пощелкивает, и все, и то есть очень уютное получилось пространство, которое сейчас все больше и больше завоевает популярность. Ну, то есть у нас групповые, групповые детские группы, ну, как бы детские группы идут постоянно на эту тему, у нас на пляшем от печки, но вот мы сейчас еще на семейную аудиторию так вот пытаемся выйти. Вот, к сожалению, у нас родители не очень часто ходят с детьми. Как-то ходят, как это, я не знаю, как-то ходят отдельно. Взрослые отдельно, а дети отдельно.
1: Ну, просто еще не приучились.
0: Не приучились.
2: Опять же, этот проект у нас почему возник? То есть мы, как уже говорим, мы опять возвращаемся к Агафуровым, да? И если мы посмотрим на сотрудников Агафуровых, и фотографии у нас в наличии есть, то в магазинах Агафуровых работал настоящий интернационал вообще. То есть там были люди разных национальностей, и они со всеми умели договориться, взаимодействовать. И вот эта вот попытка еще в этом проекте, в нашем этом интерактивном пространстве «Изба», рассказать о традициях уральских народов, бытовых традициях уральских народов. А у нас здесь очень много живет народов, да?
1: 160, говорят.
2: Да. Это сейчас, да. Но, а когда-то наши предки здесь жили очень близко все, и поэтому культура горнозаводского населения, она очень вся заимствована друг у друга, заимствовали все полезное, да, потому что выжить было не так легко здесь, и поэтому мы как раз и хотим рассказать о том, благодаря чему на Урале очень долго до сих пор не популярны межнациональные конфликты отнюдь, да, наоборот.
1: Это как коммуналка.
2: Жить коммуналка. Вместе. Да, то есть как уметь жить вместе и как уметь друг у друга взаимствовать полезные вещи.
0: Завод объединял, конечно, то есть общая деятельность, да.
1: Вы еще на студентов акцент делаете, как я понимаю, студенческие среды.
0: Да, студенческая среда, это у нас было такое название получилось, потому что именно по средам
2: они учились, по средам,
0: и они сюда приходили, они приходили, то есть именно в среду они готовили свои какие-то работы, участвовали в нашей музейной деятельности и готовили свои проекты.
1: Как десятилетие отметили?
0: Ну, бурно.
2: Хорошо. Гостей было много.
0: Гостей было много и... хороших слов, подарков.
2: Да, очень.
0: Вот, и
2: радовало нас, что пришли люди, которые вот реально оказались, любят наш дом и вообще ценят это место. Это было очень приятно.
1: У меня на протяжении нашего разговора вопрос никак не пропадает. Бульдозериста зачем к вам пришел, который хотел сносить дом?
0: Это отдельная история. Представляете? Вот мы только открылись, 15 декабря 2015 года. 18-го, неправильно сказала. Да. И 4 января приходит этот бульдозерист с семьей. Это было еще более удивительно. Потом мы еще говорим, а как вы о нас узнали? Мы только-только открылись, да, новогодние праздники. А он говорит, вот когда я стоял с бульдозером, мне, говорит, так жалко был этот дом. Хотя он был в очень печальном состоянии, потому что там были временные какие-то на второй этаж вот эти лестницы, все уже разбито. То есть,
1: Но жаль.
0: Да, но было, у него какое-то свое вот чувство к этому дому кого-то появилось. И потом, говорит, я иногда тут бываю в этих краях, и все время так смотрю, и вот так все, дом стоит. И потом его раз немножко что-то там начали ремонтировать. Потому что это на самом деле у нас постоянно какой-то вот такой вот процесс идет. Он начал оживать дом. Да. Потом опять видишь, что ничего не делается. Потом опять что-то. И вот так вот он много лет.
1: Наблюдал.
0: Много лет так вот ходил. А потом, говорит, смотрю, и все, свет горит. А раз это декабрь, Но мы готовимся к открытию. Это значит, ясно. Ночь есть. Полночь. Это в 4 часа мы уже свет включили. И то есть видно, что что-то... Потом, говорит, я как-то постучался. Мне сказали, что ну вот сейчас мы еще не открылись, но вот уже вот в эти новогодние дни уже будем открываться. И он пришел с семьей. И было очень трогательно.
1: Ну что ж, чтобы провидение не покидало дом Агафуровых, спасибо большое. Это была программа «Главный экспонат». У нас в студии были заведующие музейным клубом дома Агафуровых Лариса Коновалова и старший научный сотрудник музейного клуба Любовь Козырева. Спасибо большое. Удачи вашему клубу.
0: Приходите в гости.
2: Да, приходите к нам.
3: Главный экспонат. Исследуем кладовые областного краеведческого музея. Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
3: Рынки, страхование.
4: В Свердловской области растет рынок автострахования. В первом полугодии взносы по ОСАГО выросли на 5% до 4 миллиардов 400 миллионов рублей. А количество заключенных договоров увеличилось на 87%, достигнув 1 200 000 единиц. При этом водители стали чаще выбирать более дешевые краткосрочные полисы ОСАГО, рассказала эксперт пресс-службы Уральского главного управления Банка России Евгения Мухина.
5: Если еще год назад краткосрочные полисы ОСАГО в Свердловской области были экзотикой, то сегодня они становятся одним из драйверов отрасли. По статистике, 99% таких полисов покупают водители такси с гибким графиком, так как они могут застраховать автогражданскую ответственность на время работы. Также подобный формат выбирают те, кто работает сезонно, посменно или не привязан к конкретному автомобилю.
4: Краткосрочные полисы ОСАГО действуют от 1 дня до 3 месяцев.
3: Опрос.
4: Екатеринбуржцы считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 56 600 рублей. С таким показателем Екатеринбург занимает 7-е место среди российских городов. В начале года сумма была меньше на 4% – 54 400 рублей, рассказала представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнова.
6: Наибольшие запросы к уровню оплаты труда предъявляют жители Москвы. Они полагают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 000 рублей. На втором месте Санкт-Петербург. С суммой в 60 тысяч рублей. Примечательно, что за последние 7 месяцев ожидания в обеих столицах выросли одинаково – на 1,4%. Третью строчку занял Хабаровск с суммой в 58 тысяч рублей.
4: Самые умеренные запросы к МРОТ в Волгограде и Ижевске.
3: Рынки. Банковский сектор.
4: Выдачи потребительских кредитов наличными в Свердловской области падают. В августе банки выдали в регионе 68,5 тысяч потребительских займов наличными. Это на 0,7% меньше июльских выдач, которые составляли 69 тысяч единиц, говорится в материалах Национального бюро кредитных историй. По объему выданных потребительских кредитов регион занял 5-е место среди 30 регионов, лидирующих по данному показателю. В топ-5 регионов также вошли Москва, Московская область и Краснодарский край. Всего по стране количество выданных потребкредитов в августе составило 2 080 000 единиц, увеличившись по сравнению с июлем также на 0,7%. Однако по сравнению с августом 2024-го их число сократилось на 27%. Как отметили в НБКИ, выдача потребительских кредитов в последние месяцы стабилизировалась на не очень высоком уровне, примерно 2 миллиона единиц. Такая динамика выдачи обусловлена слабым аппетитом к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Об этом, в частности, свидетельствует растущая доля отказов по заявкам на потребкредиты. При этом качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленными темпами, резюмировали в бюро. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». ФАВ. Пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. ФАВ. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов. Место встречи. Ельцин-центр.
7: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Кинопоказ.
7: Последние пару дней, сегодня и завтра, в Ельцин-центре показывают фильм «Тони» о легендарном американском шеф-поваре, писателе и телеведущем Энтони Бурдене. «Тони» — это биографическая комедийная драма сценариста и режиссера Мэтта Джонсона. И в основе сюжета «Одно лето 1975 года», которое 19-летний Тони провел за работой в ресторанах в Провинстауне, штат Массачусетс. Истории о том периоде Бурден описал потом в своих мемуарах о еде строго конфиденциально, опубликованных в 2000 году и ставших бестселлером. «Тони» — это не документальная хроника, а художественная интерпретация, вдохновленная реальными событиями, но отдельные сюжетные линии в фильме — это фантазия авторов. Добавлю, что Энтони Бурден прославился откровенным взглядом на ресторанную индустрию. Его дебютная книга, как я уже сказала, стала бестселлером, а последующие работы закрепили за ним репутацию рок-звезды от кулинарии. И его стиль, непочтительный, ироничный, но искренний, сделал его культовой фигурой. Добавлю, что одну из главных ролей в фильме мудрого шеф-повара Хосе сыграл Антонио Бандерас. Ему противопоставлен другой безрассудный шеф Сел, которого играет Лео Вудал. Ну, а в главной роли Тони Доминик Сесса.
3: А также...
7: Фестиваль фильмов о культуре «Beat Weekend» продолжается в Ельцин-центре. Сегодня в его программе картина «Бег – это свобода». Романтичный и познавательный фильм про историю бега не столько как вида спорта, сколько как субкультуры. Первые женщины на марафонах, первые бегуны, вступившиеся за права непрофессиональных спортсменов, отцы-основатели Нью-Йоркского марафона. Все они рассказывают о том, каким был мир до того, как бег превратился в многомиллионную индустрию, а свое право бежать вместе с остальными приходилось зарабатывать массой усилий. Начало показа сегодня в 19 часов, билет стоит 500 рублей.
3: И еще.
7: Завтра в программе еще одна документалка «Овсянка для чемпионов». Каждый год десятки поваров, как любителей, так и профессионалов, съезжаются в деревушку Карбридж на севере Шотландии, чтобы поучаствовать в соревнованиях по приготовлению обыкновенной овсяной каши. И вот одному такому чемпионату, последнему для его основателя и бессменного организатора Чарли Миллера, и посвящен этот фильм. «Овсянку для чемпионов» покажут также 19 сентября.
3: Выставки.
7: «Романтизм жив. Архитектура Екатеринбурга. Между и внутри кризисов». Такая фотовыставка открывается 19 сентября в круглом зале Ельцин-центра. В фокусе внимания художницы Ксении Иверс оказывается архитектура Екатеринбурга 90-х-2000-х годов. Времени, которое сегодня называют капиталистическим романтизмом. Выставка построена как фантазия на тему несуществующего информационного буклета о Екатеринбурге того времени. Открытие в эту субботу в 14 часов. Вход на выставку свободный. Проработает она аж до 10 января. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
3: Место встречи. Ельцин-центр. Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
8: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
9: 16+.
10: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
11: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
12: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
11: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
13: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Добрый день.
9: Белоруссия не готовит никаких наступательных действий на соседние страны, заявил начальник генштаба вооруженных сил страны Павел Муравейко. По его словам, рассуждения о том, что белорусские военные якобы готовятся к наступлению на соседние страны, беспочвенны. Учения проводятся для проверки адаптации войск к современным условиям. Они продлятся до 18 сентября. Ранее с 25 августа по 10 сентября проходили учения ВВС и войск ПВО Белоруссии. Они отработали прикрытие объектов и войск от ударов средств воздушного нападения, а также проверили стрельбу авиационных и зенитных ракетных подразделений, пишет «Москва-24». Граждане России не обращались в генконсульство в Гуанчжоу из-за проливных дождей на китайском курортном острове Хайнань. Об этом сообщили агентству ТАСС в российском загранучреждении провинции. Из-за мощных ливней на острове власти эвакуировали более 40 тысяч человек. Городской округ Учжишань оказался потоплен. За сутки там выпало рекордное количество осадков с 1958 года. В городе Ваньнин был смерч. Во многих районах Учжишани случились оползни, нарушено электроснабжение. Некоторые курорты зоны временно закрыты. Жители микрорайона «Синие камни» в Екатеринбурге недовольны недавним открытием нижнего моста на развязке у Калины. Они застревают в пробках. Дело в том, что одновременно с вводом путепровода дорожники включили светофор на пересечении с Комсомольской. Красный свет горит по 70 секунд. И в часы пик выезд «Синих камней» в сторону Базового и Сибирского тракта встал в глухую пробку, пишет Ядин, ссылаясь на автомобилистов. Впрочем, работы на развязке еще не завершены. Полностью она будет готова не раньше ноября. Нижний мост между двумя эстакадами пока запущен в ограниченном режиме. Транспортный поток там заужен с 3 до 1 полосы в районе пересечения с Сибирским трактом, отмечает агентство. В парке Маяковского в Екатеринбурге на одной из площадок международного фестиваля молодежи прошел шоу-показ «Код народа». Это событие заставило говорить о моде, как о живом диалоге поколений. Стилисты собрали образы из винтажных вещей 1950-80-х годов, купив на Авито по принципу уникальности и созвучности сегодняшним трендом. Зрители увидели, что мода циклична, пишет Ура.ру. И отмечают, что увлечение ресейлом растет. Почти 60% россиян покупают вещи с историей, причем 37 из них – это молодежь. Продажи женской одежды эпохи СССР выросли в 2,8 раза, мужской – в 2,4. Советских игрушек – почти в 3,5 раза. Сегодня хоккейный клуб «Автомобилист» проведет 3-й матч своей выездной серии. Будет играть в Омске с местным «Авангардом». Матч начнется в 18:30 по уральскому времени. Прямые трансляции проведут телеканал ОТВ и «Кинопоиск». «Автомобилист» идет на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 5 очками в 4 матчах. «Авангард» провел 3 игры, набрал 4 очка и находится на 7-м месте. Официальный курс доллара – 84.34, евро – 97.76.
12: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
13: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
14: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
15: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем 13-14 градусов выше 0.
12: Информация на правах рекламы.
16: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
17: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
18: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
8: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
19: 16+.
15: 13:05 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Говорит и показывает». В студии Павел Рубцов и политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Рад приветствовать.
19: Добрый день.
15: Присоединяйтесь, если есть что сказать. +7 908 909 104.5 сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Ну, для начала, прежде чем перейдем к выборной тематике, навстречу выборам, все-таки у нас выборная неделя, основная эта тема будет. Еще одна основная тема, не без выборной риторики, скажем так, предвыборной, это фестиваль молодежи, который в Екатеринбурге проходит, но проходит как-то так локальненько.
19: Я сегодня в метро слышал, две женщины, девушки разговаривали, вот просто передаю разговор. Говорят, знаешь, вот проходит фестиваль молодежи, их ведь там собрали где-то, всех заперли, и они что-то там празднуют, а нас туда не,

0: чемпионат мира по футболу. Здесь, конечно,
1: тех, кто вылетел.
2: По довольно медленными темпами резюме.
3: Знаем, где они ехали. Вот не мог.
4: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. В этом году в Свердловской области существенно возросло количество ДТП. С начала года их зарегистрировано более 32 400, почти на 2000 больше, чем в тот же период прошлого года, сообщили в облгаи. Больше половины ДТП, почти 17 тысяч, произошло в Екатеринбурге, почти на 1000 больше, чем годом ранее. На втором месте Нижний Тагил, больше 2000 ДТП, на третьем Первоуральск, почти 1400. При этом число пострадавших по сравнению с прошлым годом снизилось. Чаще всего ДТП случаются с полудня до часу дня, а также с 16.00 до 18.00. Самыми аварийными днями недели являются среда и пятница, говорят в ГАИ, пишет «Новый день». На Екатеринбургской кольцевой автодороге из-за ремонта ввели временную схему движения. С 10 по 15 километры движение перезапустили на новую сторону путепровода на пересечении с улицей Высоцкого. Транспорт пущен по правой стороне будущей шестиполосной магистрали. На старом путепроводе начинается реконструкция, сообщает Департамент информполитики. Новый путепровод построен в рамках реконструкции участка ИКАДа с 10 по 24 километры от Тюменского тракта в северном направлении. Все работы на участке завершат в 28-м году, пишет «Комсомольская правда». Грязная вода попала в реку и сеть в Екатеринбурге из-за аварии на сетях водоканала, пояснили в мэрии, пишет «Комсомольская правда». Там уточнили, что из-за большого количества осадков в выходные произошел перелив хозяйственно-фекальных вод в ливневые. Ранее жительница Екатеринбурга во время прогулки заметила, как в районе обновленной набережной возле цирка в реку выливается мутная жидкость с неприятным запахом, и сняла это на видео. При службе мэрии подтвердили, что подобный слив не является нормой, но авария уже устранена. Так называемое бабушкино платье стало трендом вечерней моды в этом году, сообщает журнал Vogue. Идет речь об изделии, совмещенном с накидкой, которая полностью либо частично закрывает плечи и руки, заменяя рукава. Это платье-кейп. В таком черном наряде длины миди в стиле 1960-х посетила ужин в рамках недели моды в Нью-Йорке американская актриса, известная модница Кэти Холмс. Модные бренды делают ставку на строгую элегантность как альтернативу открытым вечерним нарядам. Самка орангутана Чапа из московского зоопарка нарисовала новую картину восковыми мелками. Самке 48 лет, она в отличной физической форме. В творчестве проявляет самостоятельность, сама выбирает цвета мелков. Когда Чапа считает, что работа закончена, отдает сотрудникам картон. Творческие занятия приматов проходят в служебных помещениях. Сотрудники выдают им мелки, наблюдают за процессом, чтобы помочь при необходимости, сообщили в московском зверинце. И отметили, что человекообразные обезьяны с большим интересом листают книги, рассматривают картинки и сами воспроизводят некоторые изображения, сообщает агентство новостей «Москва». Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
0: Информация на правах рекламы.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Итак, завтра, 16 сентября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода. Надеемся, с прояснениями. Временами дождь и плюс 15 градусов.
0: Информация на правах рекламы.
7: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
8: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Музыка мирового класса. Dance.

Треугольник любви. Вот в этом случае, мне кажется, он больше похож на равнобедренный. I'm left, поет Том Джонс. Я остался. Ты права, you're right. Она ушла. She's gone. Две женщины и один мужчина. Рок-арсенал здесь, Виолетта. У нас тоже по любви выбираются песни для нашего радиоэфира. Надеемся на это. На этой неделе у нас 10 композиций в стиле рокобили. Что-то маловато голосов в нашей группе ВКонтакте. А завтра промежуточные итоги. Так что успевайте отметить своим мнением те песни, которые вам заходят, нравятся, те, которые хотите слышать на рок-арсенале. Дерзайте. Ну, еще у нас там есть для вас раритет. Битлз опубликовали альтернативную версию своей известной композиции «Норвежский лес», где звучит бесподобная ситар в исполнении Джорджа Харрисона. Заценить в группе ВКонтакте можно. Ну, а еще завтра час винила приглашает Алексей Коршун, вечные соперники Битлз, Роллинг Стоунс, их знаменитый альбом 71 года «Sticky Fingers», музей андеграунда. Не забывайте, завтра в 7 часов вечера час винила, Алексей Коршун. У нас впереди новинка от группы Nickelback. Будут Бон Джови, Пинк Флойд в продолжении нашей музыкальной программы. Еще один кирпич в стене. Another brick in the wall.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Выборы 2026.
1: Справедливая Россия за отмену пенсионной реформы.
2: Мы выступаем за то, чтобы изменить эту систему, развернуть ее лицом к пенсионерам. И для этого нужно правильно начислять пенсию справедливо. И всего три параметра должно быть. Трудовой стаж, заработная плата и условия работы. Все, больше никаких коэффициентов, этих мудреных формул. И самое главное, давайте вернем все-таки справедливый пенсионный возраст. Выход на пенсию для женщин в 55 лет, для мужчин в 60 лет.
1: 18-20 сентября поддержи команду «Справедливой России». Thank you.

Одна из самых красивых песен в их брутальной дискографии калифорнийской группы Faith No More и доказательство Ever Dance. С легендарной пластинки «Король на день, дурак по жизни», «King for a day, fool for a lifetime». Обожаю эту пластинку. Она у меня имеется, кстати, на виниле в личной коллекции. 95-й год. Кстати, Майк Паттон, вокалист коллектива, на концертных выступлениях эту песню исполнял, конечно же, на бис. И иногда на языке той страны, где проходил концерт. А у нас под ваши бурные легенды 80-х, Экстаси, Биби Кинг, Эрик Клэптон вслед. А в рубрике «Национальный продукт Дельфин» здесь Виолетта. Привет тем, кто в пути. Для вас один из самых шедевральных рок-треков на все времена. Ну, в общем, для тех, кому не важно, куда ехать, было бы с кем. Оззи Осборн, «Road to Nowhere».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: новости.
1: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург, юг на Московской 214А.
2: Добрый день. В этом году в Свердловской области существенно возросло количество ДТП. С начала года их зарегистрировано более 32 400, почти на 2000 больше, чем в тот же период прошлого года, сообщили в облгаи. Больше половины ДТП, почти 17 тысяч, произошло в Екатеринбурге, почти на 1000 больше, чем годом ранее. На втором месте Нижний Тагил, больше 2000 ДТП, на третьем Первоуральск, почти 1400. При этом число пострадавших по сравнению с прошлым годом снизилось. Чаще всего ДТП случаются с полудня до часу дня, а также с 16.00 до 18.00. Самыми аварийными днями недели являются среда и пятница, говорят в ГАИ, пишет «Новый день». На Екатеринбургской кольцевой автодороге из-за ремонта ввели временную схему движения. С 10 по 15 километры движение перезапустили на новую сторону путепровода на пересечении с улицей Высоцкого. Транспорт пущен по правой стороне будущей шестиполосной магистрали. На старом путепроводе начинается реконструкция, сообщает Департамент информполитики. Новый путепровод построен в рамках реконструкции участка ИКАДа с 10 по 24 километры от Тюменского тракта в северном направлении. Все работы на участке завершат в 2028 году, пишет «Комсомольская правда». Грязная вода попала в реку и сеть в Екатеринбурге из-за аварии на сетях водоканала, пояснили в мэрии, пишет «Комсомольская правда». Там уточнили, что из-за большого количества осадков в выходные произошел перелив хозяйственно-фекальных вод в ливневые. Ранее жительница Екатеринбурга во время прогулки заметила, как в районе обновленной набережной возле цирка в реку выливается мутная жидкость с неприятным запахом, и сняла это на видео. В пресс-службе мэрии подтвердили, что подобный слив не является нормой, но авария уже устранена. Так называемое бабушкино платье стало трендом вечерней моды в этом году, сообщает журнал Vogue. Идет речь об изделии, совмещенном с накидкой, которая полностью либо частично закрывает плечи и руки, заменяя рукава. Это платье-кейп. В таком черном наряде длины миди в стиле 1960-х посетила ужин в рамках недели моды в Нью-Йорке американская актриса, известная модница Кэти Холмс. Модные бренды делают ставку на строгую элегантность как альтернативу открытым вечерним нарядам. Самка орангутана Чапа из московского зоопарка нарисовала новую картину восковыми мелками. Самке 48 лет, она в отличной физической форме. В творчестве проявляет самостоятельность, сама выбирает цвета мелков. Когда Чапа считает, что работа закончена, отдает сотрудникам картон. Творческие занятия приматов проходят в служебных помещениях. Сотрудники выдают им мелки, наблюдают за процессом, чтобы помочь при необходимости, сообщили в московском зверинце. И отметили, что человекообразные обезьяны с большим интересом листают книги, рассматривают картинки и сами воспроизводят некоторые изображения, сообщает агентство новостей Москва. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
1: Информация на правах рекламы.
3: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

Та самая песня, которая на заре своего появления на планете получила нещадное количество критики и очень полюбилась слушателями. А кто выигрывает в этом процессе? Конечно, те, кто слушает. Значит, эта композиция получила большое количество лайков в свое время, хотя тогда, в 86-м году, их не ставили, а все больше раскупали песни в качестве синглов. Одна из них, которая вошла в альбом 51-50 86-го года, стала одной из самых узнаваемых. Ну и почему это не может быть любовью? Why Can't This Be Love? Легендарнейшая американская группа Ван Хален, 86-й год, когда в состав коллектива пришел громогласный Сэмми Хаггар, еще великолепнейший гитарист. Фанатам привет! Всем горячий, пламенный, это рок-арсенал здесь. Виолетта на наших студийных. Начало 5 вечера, завтра в Екатеринбурге плюс 15 градусов. Дождик в придачу, обещают синоптики. У нас впереди Йен Гиллан, Дон Эйрис, концертной площадке будут Queen. И уже сейчас легенды психоделии 20-го столетия, группа Iron Butterfly, сегодня свой день рождения мог бы отметить бас-гитарист коллектива Ли Дорман. Предлагаю вам вспомнить знаменитую песню из 70-х «Беспечный наездник». Пусть ветер оплатит путь. Отдельный привет тем, кто будет прибавлять. Iron Butterfly. Is your lighter? Let the wind pay the way. Именинникам привет.

без рекламы на Арсенале.

очередной их марш-бросок в сторону красоты. Das Model, она красотка, Rammstein с песней группы Kraftwerk. Так хочется сказать, смените пластинку. Когда будут менять, неизвестно, потому что музыканты нынче находятся в творческом отпуске. Ждем их зажигательные мелодии и ритмы. Ну а в продолжение у нас, ловите, новая песня «Легенда Гэри Мэнкс». Говорю громадное спасибо тем, кто мне присылает раритетную музыку для пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Тема свободная. Набирается плейлист. Успевайте сегодня и завтра до 16:00 присылать композиции, которые, во-первых, не звучали на рок-арсенале, те, которые хотите слышать, и те, которые, возможно, понравятся тем, кто нас слушает каждую пятницу в 9 часов вечера. «Полезные ископаемые» — наша совместная с вами программа. Нет больше такой демократии на планете, ни в одной радиостанции, только на рок-арсенале. Да, люблю вас, дорогие археологи, вам особенный привет жаркий. Ну а уже сейчас легенды 20-го, британская группа Джорди, Брайан Джонсон вокальную партию исполняет. Для тех, кто хочет все знать, got to know.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

Баба-Дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

Это прекрасная прелюдия. Крылато встретить предстоящий вечер, ночные полеты, Night Flights, Дэвид Боуи. Эта композиция является кавер-версией. А в 78 году в мир выдали американцы The Walker Brothers. Ноэл Скотт Энджел, художественный руководитель, автор этой песни, прислал свою композицию Дэвиду Боуи. Так что считайте, это не просто кавер-версия, а творческий обмен. Ну а у нас, ловите, впереди билет на Луну и Electric Light Orchestra, будут Beatles. В рубрике «Сделано на Урале» Егор Белкин и композиция, которую он написал, уже ее «Братство по ветру». Здесь Виолетта, здорово, что с нами. Юра Хип, нетленная, да здравствует рассвет, «Hear This».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
1: Добрый день. Россия работает над стабилизацией ситуации с нефтепродуктами, принимая меры по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Внутренний рынок близок к полному насыщению. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что необходимые меры принимаются по поручению президента и в соответствии с его указом. Работа касается повышения защищенности как объектов энергетики, так и другой инфраструктуры, передает РИА. Приговор по делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле огласят 20 октября. В Дзержинском райсуде Тагила завершились прения сторон. Взрыв в доме номер 81 по улице Сибирской на Вагонке произошел в 2024 году. Тогда погибли 11 человек. В деле четверо подсудимых. Трем сотрудникам АО «ГАЗЭКС» прокурор потребовал по 9 лет лишения свободы по статье об оказании небезопасных услуг, а женщине, хозяйке квартиры на первом этаже, где произошла утечка газа, прокурор запросил 3 года колонии поселения. Причем женщина во время трагедии потеряла свою дочь-школьницу, пишет «Новый день». В Екатеринбурге ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заложили камень в основание храма памятника в честь собора святых юристов, сообщили в пресс-службе вуза. Юридический университет отмечает 108-ю годовщину со дня своего основания. Храм в честь собора святых юристов возводится в России впервые, пишет «Коммерсант». На Екатеринбургской кольцевой дороге с 10 по 15 километр ввели временную схему движения. Из-за ремонта движение перезапустили на новую сторону путепровода на пересечении с улицей Высоцкого. Теперь транспорт движется по правой стороне будущей шестиполосной магистрали. На старом путепроводе начинается реконструкция. После проведения работ он будет обеспечивать движение по левой стороне расширенного участка ЕКАД, сообщили в департаменте информполитики, на который ссылается «Комсомолка». Фильм «Сумерки» 2008 года вошел в десятку самых кассовых картин российского проката с начала сентября. Повторный показ также вызвал рост продаж книг Стефани Майер. С 1 по 11 сентября лента собрала 36,5 миллионов рублей. Ее посетили 53,5 тысячи зрителей. В рейтинге по сборам картина заняла 7 место. А продажи книг Майер в августе выросли на 55% к июлю и в сентябре на 169%. Процентов год к году. Доллар 84.34, евро 97.76.
0: Информация на правах рекламы.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
6: Итак, завтра, 16 сентября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода. Надеемся, с прояснениями. Временами дождь и плюс 15 градусов.
0: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
7: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Музыка мирового класса.
10: Beatles. Dire Straits. Пикник.

большому счету, это песня для тех, кто не готов перенапрягаться на работе. Делай, что сможешь. Do what you can. Бон Джови только что в начале 6 вечера, по-моему, актуалочка, когда человеку можно уже расслабиться, особенно если уже многое что переделано. Рок-арсенал здесь Виолетта, а у нас все по-настоящему. Эрик Клэптон очень скоро в продолжении порадует ваш вечер. Будут смоки, а уже сейчас сегодняшний юбиляр. 50-й Дрэй сегодня встречает шотландский музыкант, барабанщик группы Франц Фердинанд. Это Пол Томпсон. В 2021 году, кстати, передал свои палочки преемнице Одри Тейт, которая нынче является барабанщицей в создании Франц Фердинанд. Ну а с его участием я предлагаю знаменитую иллюминацию любви. Франц Фердинанд.

0: реклама.
1: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypa, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
3: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
4: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: You don't know how lucky you are, back in the USSR.
8: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk, главный редактор, создатель, модератор интернет-комьюнити Beatles.ru Алексей Багаевский. В 2023 году на Красной площади он вручал Маккартни леворукую бас-балалайку.
9: СССР Пол разворачивается и уходит уже, готовится к концерту. Вот тогда мы взяли на себя смелость его окрикнуть, Маккартни обернулся, и тут охрана у нас начинает класть на брусчатку.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Отдельный привет тем, кто надеется на спасение, как минимум, в этот вечер в чьих-то объятиях. Foo Fighters, Recused. Вы, кстати, поддержали для нашего радиоэфира нынче. Музыканты поддерживают гастроли благодаря новой своей работе этого года. Альбом называется «Твоя любимая игрушка». Отдельный привет тем, кто успел заценить. Кстати, записывали пластинку в студии домашней Дэвида Гроула. Ну, а что касается альбомных впечатлений, вот завтра в музее андеграунда в 7 часов вечера вас ждет час винил. Алексей Коршун приглашает послушать альбом Sticky Fingers группы The Rolling Stones. Ну, а у нас ловите под ваши продолжительные бурные очень скоро Red Hot Chili Peppers будут рым. И уже сейчас Гэри Мур. Ода одиночеству The Loner.

«Баб Пободуба, дорогие арсенальцы». 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

красиво акапелла звучит в финале этой заводной песни «Love in an Elevator» Aerosmith, про то, что любовь нечаянно нагрянет. Ну, согласитесь, как сказал один великий, импровизация – это естественный ритм вселенной, не говоря уже о нас. Так что классного вечера, а у нас для вас то ли еще будет «Билли Айдол». Depeche Mode в рубрике «Национальный продукт», группа «Кино» и «Песни без слов» в версии 2021 года. Здесь Виолетта, рада всем настроенным. Ну а сейчас...

0: Реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
2: Добрый вечер. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ в России начался. При этом готовность к эпидсезону гриппа и ОРВИ высокая, доложила президенту в Кремле глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, особенность текущего эпидсезона заключается в полной смене состава вакцины от гриппа. В этом сезоне ожидаются обновленные варианты гриппа. Они знакомы специалистам, но имеют небольшие генетические изменения. Вакцины поступают в российские регионы, их количество достаточное. Поставки топлива в Екатеринбург, а также Челябинскую область, Пермский край и другие регионы, где наблюдаются перебои, организовано в ручном режиме, сообщили в правительстве России. В понедельник вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием министра энергетики Цивилева, депутатов, глав регионов, компаний, представителей ФАС. Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива. Неделю назад свердловский губернатор Денис Паслер сообщил, что объем поставок бензина в регион увеличен, напоминает «Коммерсант». Жители Синих Камней столкнулись с неожиданным эффектом от открытия нижнего моста на развязке у Калины. Одновременно с вводом путепровода дорожники включили светофор на пересечении с Комсомольской, и красный, по словам водителей, горит по 70 секунд. В итоге в часы пик выезд Синих Камней в направлении Базового и Сибирского тракта встает в глухую пробку. По словам жителей, стало еще хуже, чем до стройки развязки. Как поясняет Е1, работы на развязке еще идут, завершатся не ранее ноября. Нижний мост запущен в ограниченном режиме. Транспортный поток там сужен с 3 до 1 полосы в районе пересечения с Сибирским трактом, что также осложняет движение. Сегодня екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет 3-й матч выездной серии в Омске. Наши сыграют с местным «Авангардом». Матч начнется в 18:30 по екатеринбургскому времени. Прямая трансляция на телеканале ОТВ и Кинопоиске. «Автомобилист» идет на 4-м месте в Восточной конференции. У него 5 очков в 4 матчах. «Авангард» провел 3 игры, набрал 4 очка и идет 7-м. В истории КХЛ «Автомобилист» «Авангард» сыграли 54 раза. В активе уральцев 19 побед в основное время и 6 в овертайме. За написанием диплома начнут следить в реальном времени. Система «Антиплагиат 2.0» будет сливать преподавателю весь процесс работы. Система увидит правки, вставки, использование нейросетей. Искусственный интеллект не запретят, но студенту придется объяснять, зачем он его использовал. Апробацию уже провели в некоторых вузах. Презентация системы запланирована на ноябрь, пишет телеграм-канал «Новости Москвы». Доллар 84.34, евро 97.76.
3: Информация на правах рекламы.
4: Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.

Не знаю, как вы каждый раз, когда звучит эта песня, я прям на шарнирах. Такая зажигалочка московская группа Терн. Песня «Ты не стой против меня». В общем, берегись, а то подмигнут. Очень рекомендую познакомиться поближе с дискографией коллектива. Фолк, рок, сколько экспрессии, динамики, великолепных музыкальных идей и исполнения. Кстати, в эту пятницу в программе «Полезные ископаемые» ждите. У нас будет тоже московский коллектив. Ко мне в личку постучались ребята. Я с удовольствием взяла их песню. Это будет премьера 18 сентября в программе «Полезные ископаемые». Не скажу, какой коллектив, но песня будет классная. В общем, все подробности услышите в эту пятницу. Еще время есть прислать свои музыкальные раритеты сегодня и завтра до 16.00. Успевайте. Больше половины плейлиста у меня уже набрано на эту пятницу. В 9 вечера, как всегда, все как в первый раз. Свежие впечатления. Стараемся, добываем археологам. От меня пламенный привет. Pink Floyd впереди, Эрик Клэптон. Ну, а уже сейчас песня, зовущая прямо в отпуск. У меня, кстати, будет «Не за горами». Вот секрет уже раскрыла. Британская группа Killing Joke in Secret.

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00 в Joypa. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной ценз 0+.
3: Баб Пободуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

человек создается препятствиями, и если что-то преодолел, значит, чего-то достиг. Да ведь Эрик Клэптон про эту песню должен преодолеть «Gotta get over». Но как минимум больше всего хочется преодолеть собственную лень. Отдельный привет тем, у кого это получается. Ну и спасибо за активность всем тем, кто голосует на этой неделе за песни в стиле рокобили. Завтра у нас промежуточные итоги. Что-то маловато голосов в нашей группе ВКонтакте. Ну, я надеюсь, что завтра у нас промежуточные итоги, как только появятся, некоторые рванут и поддержат, может быть, всю десятку. Решать только вам. Так что спасибо тем, кто определяет жизнь песен в нашей активной радиоротации. Дэн Маккаферти очень скоро. Гэри Мур впереди. Карлос Сантана. А в рубрике «Национальный продукт» Гарик Сукачев. Бригада С. Здесь Виолетта. Классного вечера. А это ZZ Top. Песня с просьбой о любви звучит как...

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, цены в магазинах растут, потому что нет контроля за ценообразованием. Поэтому накручивают до 100% от первоначальной цены и выше. «Справедливая Россия» внесла законопроект ограничить наценки на базовые продукты и товары 10% и воссоздать Государственный комитет по ценам для жесткого контроля за спекулянтами. Власть должна защищать людей.
0: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: «Персинал». Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Россия хочет завершить конфликт на Украине, приветствует инициативы партнеров по урегулированию. Москва готова к новому раунду переговоров, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что на период переговоров Россия не будет останавливать СВО. Регулярные переводы даже между личными счетами могут привлечь внимание банков и налоговой службы, предупредила финансовый эксперт Елена Дроздова. Особенно внимательно могут проверяться регулярные поступления от разных физлиц. При возникновении вопросов со стороны банка человеку придется подтверждать происхождение денег, в том числе предоставляя чеки и договоры. Возможна блокировка дистанционного обслуживания при подозрительных операциях. Чтобы снизить риски при сборе средств, например, родительским комитетам, специалист советует просить отправителей указывать назначение платежа и добавлять к переводу понятный комментарий, сообщает портал news.ru. В Свердловской ГАИ назвали самые аварийные часы и дни. Это среда и пятница с 12 до 13 и с 16 до 18 часов. Всего с начала года в регионе зарегистрировано почти 32,5 тысячи аварий, почти на 2 тысячи больше, чем за тот же период прошлого года. Поставки топлива в Екатеринбург, а также Челябинскую область, Пермский край и другие регионы, где наблюдаются перебои, организовано в ручном режиме, сообщили в правительстве России. В понедельник вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием министра энергетики Цивилева, депутатов, глав регионов, компаний, представителей ФАС. Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива. Неделю назад свердловский губернатор Денис Паслер сообщил, что объем поставок бензина в регион увеличен, напоминает «Коммерсант». Жители Синих Камней столкнулись с неожиданным эффектом от открытия нижнего моста на развязке у Калины. Одновременно с вводом путепровода дорожники включили светофор на пересечении с Комсомольской, и красный, по словам водителей, горит по 70 секунд. В итоге в часы пик выезд Синих Камней в направлении Базового и Сибирского тракта встает в глухую пробку. По словам жителей, стало еще хуже, чем до стройки развязки. Как поясняет Е1, работы на развязке еще идут, завершатся не ранее ноября. Нижний мост запущен в ограниченном режиме. Транспортный поток там сужен с 3 до 1 полосы в районе пересечения с Сибирским трактом, что также осложняет движение. Толпы подростков сегодня пришли после уроков в парк Маяковского, где выступает Газан, певец, который исполняет вирусные треки про Six Seven, Черемшу. Также выступают блогеры, тиктокеры и другие кумиры подростков, пишет Е1. Самыми престижными профессиями большинство россиян считает программистов и айтишников. Далее идут инженеры. Впервые в топ-3 попали квалифицированные рабочие. Далее топ-менеджеры, врачи, военнослужащие, сообщает Суперджоп. Доллар 84.34, евро 97.76.
0: Информация на правах рекламы. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
4: Итак, завтра, 16 сентября, в Екатеринбурге ожидается облачная погода. Надеемся, с прояснениями. Временами дождь и плюс 15 градусов.
0: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Thank you.

тоже так считаю, что в начале 8 вечера рановато как-то давить, так сказать, горизонтали. Американская группа Wilco с песней «I must be high». Хорошего настроения, отличного вечера. Это Рок Арсенал, здесь Виолетта. Ну, а у меня подборочка «Что надо». Брайан Адамс. Новинка не за горами, а еще будут Depeche Mode. Ну, а уже сейчас Deep Purple. Это огненное творение образца 1974 года за главный трек с одноименного альбома «Burn». В качестве вокалиста выступил не кто-нибудь, а Дэвид Ковердейл.

0: реклама.
1: Внимание, любители живой музыки! В эту пятницу, 18 сентября в 21.00, Joypa приглашает на осенний концерт «Blues Doctors». Настоящий блюз, живой звук и атмосфера, где каждый аккорд заставляет сердце биться быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый привносит в звучание что-то особенное. Берите друзей, хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в эту пятницу, 18 сентября в 21.00, в Joypa. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Рок-Арсенал радует вечером и удивляет ночью.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

когда человек привыкает, ничего уже не боится. Боль, к которой я привык. The pain that I'm used to. Depeche Mode, эта композиция вошла в альбом 2005-го Playing the Angel. У композиции, кстати, немало ремиксов. Ну, а в продолжении у нас ловите Сэр Пол Маккартни с концертной площадки, Питер Гэбриэл, Сэр Элтон Джон. Ну, а уже сейчас одна из знаковых песен в стиле прог-рок британской группы Yes и владелец одинокого сердца Оне, Over Lonely Heart, для очень свободных.

0: Выборы 2026.
1: Справедливая Россия за заморозку тарифов ЖКХ.
2: Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
1: На выборах поддержи команду «Справедливой России».
3: Баб Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: что создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В эту субботу, 19 сентября в 19.00, группа «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, которая объединяет эпохи и стили. Песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов, виртуозное исполнение и невероятная атмосфера. Билеты уже в продаже. А в это воскресенье, 20 сентября в 19.00, «Виа Друзья». Бешеная энергетика, стиль и музыка для отличного настроения. Два вокала, мужской и женский. И только живое исполнение. До встречи на танцполе. Приходите, будет незабываемо. Ждем вас в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возраст Нойценс 0+.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

предназначена для тех, кто, как минимум, в предстоящее время суток готов и в темноте увидеть свет. Riders Down in the Dark. В продолжение очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» на Наутилус Помпилиус. А уже сейчас Ринго Стар и песня, которая украсила его пластинку одноименную 9 лет тому назад, именно 15 сентября. Ринго Стар с песней «Give More Love». Вот на этих воодушевляющих нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

0: «Рок-Арсенал». Новости. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург, юг на Московское 214А.
1: Добрый день. Россия работает над стабилизацией ситуации с нефтепродуктами, принимая меры по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Внутренний рынок близок к полному насыщению. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что необходимые меры принимаются по поручению президента и в соответствии с его указом. Работа касается повышения защищенности как объектов энергетики, так и другой инфраструктуры, передает РИА. Глава ДНР Денис Пушилин призвал молодежь рожать по 7 детей. Это минимум, а то через 100 лет нас не станет. Но для этого нужна финансовая составляющая, сказал Пушилин, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Он также рассказал о восстановлении Донецка. По его словам, строится все: школы, садики, больницы, дома, дороги. В Мариуполе восстановили разрушенный драмтеатр. Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге проходит с 11 по 17 сентября. В нем принимает участие 10 000 молодых лидеров из 191 страны, включая 5 000 из России. В Екатеринбурге начался отопительный сезон. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, больницы, школы, садики. Затем батареи включат в жилых домах, сообщили в мэрии. За лето организации коммунальщиков подготовили к работе 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций, почти 500 теплопунктов. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, либо в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 304-1205. Погода в Екатеринбурге улучшится к пятнице. Завтра кратковременный дождь, в четверг умеренные дожди с дневной температурой до плюс 18. В пятницу-субботу Росгидромет обещает сухую погоду, в пятницу плюс 16, в субботу-воскресенье до 20, но в воскресенье дождь. Стоит отметить, что погодные интернет-ресурсы постоянно меняют предварительные прогнозы. На следующей неделе World Weather, Яндекс и фонд Фобос обещают очень теплые дни во вторник и среду до плюс 20, но следующие выходные, 26-27 сентября, уже будет прохладно, плюс 7-9 ночью, плюс 11-14 днем. Всего 5 минут чтения в день могут помочь снизить уровень стресса на 20%. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на ученых. Они также отмечают пользу регулярного чтения для памяти и других когнитивных функций. Особенно заметна связь у тех, кто начал читать для удовольствия еще в детстве. Такие подростки показывали лучшие результаты в тестах на память и учебу. А у людей старшего возраста привычка к чтению связана с меньшим риском когнитивных нарушений. Доллар 84.34, евро 97.76.
0: Информация на правах рекламы.
2: Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
0: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал.

0: Реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 200.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

«Баб Бабадуба, дорогие арсенальцы». 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

Арсенал. Радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

Баб Пабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Побадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: «Что такое осень?» – спрашивает нас Юрий Шевчук. «Осень – это такое время года. Просто между летом и зимой должно же что-то быть. Так что долой уныние, а музыка на арсенале нас поддержит».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Грим.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

стремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath.
2: Oasis.